что в некоторых селах жители бросали в него камни и спускали собак. Для Христа слепой Чанг приобрел более 200 душ. После того, как он выучил шрифт Брайля и смог читать священное писание, он стал завоевывать еще больше душ. Когда в Китае началось боксерское восстание или восстание ихэтуаней против присутствия иностранцев в Китае, которое вылилось в массовое убийство христиан, Чонга попытались скрыть. Но ихэтуани, выбрав в Чаояне 50 христиан, заявили, что освободят своих пленников лишь в обмен на Чанга. Когда слепой Чанг об этом узнал, он тут же заявил, что пойдет на смерть вместо заложников. В этот день, 22 июля 1900 года, когда Чанг заявил, что не вернется в буддизм, ихэтуани обезглавили христианского мученика. Затем они заставили местных христиан сжечь его тело, чтобы он не воскрес из мертвых. После этого ихэтуани в ужасе скрылись с места преступления, заявив, что убили праведника. След в истории.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество его вовеки. Аминь».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.
3: Новая музыка на Свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Молитва и служение Слова. Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Книга Деяний апостолов, 6 глава, 4 стих. После того, как апостолы были освобождены от участия в материальном служении, а именно оказывать поддержку нуждающимся, они смогли посвятить себя исключительно тому, что возложил на них Господь. Как его свидетели, они должны были проповедовать покаяние и прощение грехов во имя Его. Бросается в глаза то, что в приведенном в начале стихе они говорят не только про служение Слова, но и про молитву. Это имеет большое значение для нас, для тех, кто служит Господу. Каждая возможность проповедовать должна сопровождаться молитвой. Это даст то, что говорящий будет зависеть от Бога, а его проповедь принесет плоды. Стоит отметить и порядок. Вначале молитва, затем служение. Разговор наедине с Богом, которого не обмануть, предшествует выступлению перед людьми. Молитва — это мощное оружие в борьбе с дьяволом. Ввиду противления, с которым мы сталкиваемся, мы находим прибежище в нашем всемогущем Боге. Молясь, мы обращаемся к источнику силы и мудрости, из которого можем черпать постоянно, чтобы неустанно исполнять свое служение и соответствующим образом поступать. В этом вопросе примером для нас является Господь Иисус. Рано утром, прежде чем начинать свое служение в Израиле, Он молился своему Богу. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих.
2: Свободное радио.

0: На Свободном радио мы любим читать Библию, потому что в ней заключены источники жизни. С вами Катя. И сегодня я хочу напомнить вам стих из первого послания апостола Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Бог не просто безразлично взирает на нашу жизнь. Он печется или заботится о нас.
1: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свобод

0: There's nowhere else I'd rather be than here with you.
1: Анна Андреевна Ахматова. Распятие. Не рыдай меня, мати, в гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. И туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел.
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: их дня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». «Не сообразуюсь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: понятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Многие верующие сильно обижаются, когда атеисты требуют от них свернуть гору. Мол, не царское это дело гор сдвигать. Пойду-ка я лучше поразбираю, как именно богословие отличается от теологии, что лучше, апофатическое или катафатическое богословие, и в чем истинная природа Троицы. Тем временем за простым и наивным тезисом «веришь, докажи», за привычным троллингом агностиков и атеистов скрывается реальная духовная жажда. Та самая жажда увидеть свет вечной жизни на лице другого человека, чтобы поверить. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Послание Иакова, глава 2, стихи 17-18. В переводе на русские реалии это звучало бы: «Я тут елки от вырубки спасаю, политзаключенных защищаю, с коррупцией борюсь, а вы только свечки ставите и о логосе треплетесь». По-моему, обсуждать что-то дальше простых евангельских принципов – это натурально роскошь, пока эти принципы разделяют считанные проценты окружающих тебя людей, а воплощают иногда люди, совершенно далекие от христианства. Прежде всего, важно определиться с тем, как действовать, а не как думать. Как эффективно сдвигать горы, а не как правильно составлять молитвословы. Иисус поражал последователей тем, что говорил как власть имеющий, а не как книжник и фарисей. И те, кто упрекают верующих, что они не сдвигают горы, тысячу раз правы. Вокруг нас безработица, наркомания, коррупция, алкоголизм. Глядя на это, многие люди уезжают за границу. Может ли верующий сдвинуть хоть на миллиметр гору, которая закрывает от нас, к примеру, светлое будущее России? Может ли вера сделать этот огромный участок бездорожной суши снова знаменем народов, носителем великой идеи и великих прорывов? Вот тут и проверяется, есть ли вера с горчичное зерно. Практика – критерий истины. Усыновлять по 10 детей и показывать, что вот она, новая форма семьи, а не шведские семьи. Создавать новые формы производства, поднимать депрессивные регионы. Я уж молчу про то, что искренний христианин должен быть спокойным, позитивным, уверенным в себе и вообще всячески приятным созданием, которому хочется подражать. Попробуйте слепить такое существо из того, что смотрит на нас из зеркала. Главный двигатель поведения людей – подражание тому, что нравится, а не рациональное согласие с аргументами. Как говорится, покажи, покажи, покажи мне любовь. На обломках религии и потребления можно будет со смаком порассуждать о том, где именно находилось физическое тело Христа после Вознесения и является ли природа Марии божественной или человеческой. Но пока все эти рассуждения сами по себе такие возвышенные и важные, абсолютно бессмысленны. Конечно, для практикующего христианина, а не для историка церкви или библеиста, который вообще-то может быть и неверующим. Потому что у всех нас ограниченное число часов в сутках. И если то, что находилось на периферии области добра, смещается в центр внимания, то главное в христианстве внезапно оказывается на периферии. И если для счастливого постмодерниста все темы равны, как повод для бла-бла-бла, то у верующего, мне кажется, должна быть в голове иерархия. Митрополит Антоний Сурожский предлагает простой критерий отделения важной истины от неважной. Подумайте, готовы ли вы за эту истину умереть? Если кто-то готов до смерти настаивать на том, что Дух Святой исходит только от Отца, а не от Отца и Сына одновременно, значит, эта тема стоит обсуждения. Если нет, то достаем бритву Оккама и переходим к более важным проблемам. Потому что горы не ждут. Когда сороконожка думает, какой ногой ступать, она спотыкается. И дьявол с удовольствием слушает наши рассуждения. И хотел бы, чтобы христиане подольше обсуждали всякие богословские проблемы, не мешая ему действовать.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Так будьте же осторожны, как змеи, но бесхитростны, как голуби. Остерегайтесь людей. Они будут судить вас в советах старейшин и бичевать в синагогах. К правителям и царям приведут вас из-за меня, и вы будете свидетельствовать обо мне им и язычникам. И когда приведут вас на суд, пусть не заботит вас там, что сказать вам и как. Вам будет дано в тот час, что говорить, ведь не вы будете говорить, а Дух Отца вашего через вас. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя, а дети восстанут на отцов и умертвят их. И все из-за меня вас будут ненавидеть. Но тот, кто выдержит до конца, будет спасен».
2: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Научи меня, Боже, любить, благодатью наполни Твоею, чтоб душою за ближних болея, милосердие к ним проявить, осуждать и унизить не смея. Научи меня, Боже, любить здесь, в миру, средь греха и недуга, и где люди так ранят друг друга, помоги мне тепло подарить там, где в сердце лишь холод и вьюга. Научи меня, Боже, любить, приподнявшись над долей земною, помоги Ты мне с верой живою своих близких и дальних простить, возлюбив всей души глубиною. Научи меня, Боже, любить, в свое сердце Тебя призывая, равнодушие грех разбивая, и в любви Той себя позабыть, эгоизм хоромы сметая. Научи меня, Боже, любить.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: сверху на овощи крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Здравствуйте. Нет, не обезличенно здравствуйте, а именно вы здравствуйте. Как вы там поживаете? Все ли сегодня по плану? Или импровизировать приходится? В любом случае, есть объективные факты. Господь подарил нам сегодняшний день. И, как сказал один поэт, мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. А что, если наполнить ваш сегодняшний день музыкой свободного радио? Подходит вам такой сценарий? Значит, нам по пути.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы помыслите глубоко, то через науку вы обретете веру в Бога. Шотландско-ирландский физик и механик Уильям Томпсон.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Книге Евангелия от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит. Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».
2: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Воображение умеет так преувеличить любой пустяк и придать ему такую важность, что он заполняет нам душу. С другой стороны, оно в своей бесстыжей дерзости уменьшает до собственных пределов истинно великое, например, образ Бога.

0: 80-й псалом. «Радостно пойте Богу нашей твердыни, восклицайте Богу Иакова, пусть грянет музыка, ударьте в бубны и троньте струны сладкозвучной арфы и лиры, трубите в рог в праздник новолуния и в полнолуние в день нашего праздника, так как это закон для Израиля, установление от Бога Иакова. Он установил это в свидетельство для Иосифа, когда тот вышел из земли египетской. Я услышал голос, которого не знал. Он говорит: «Я снял тяжелую ношу с его плеч, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я спас тебя. Из тучи грозовой я ответил тебе, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, мой народ, и я буду свидетельствовать тебе. О, Израиль, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь твой Бог, тот, кто вывел тебя из земли египетской. Открой свои уста, и я наполню их. Но народ мой не слушал моего голоса, Израиль не покорялся мне. Потому я и оставил их во власти их упрямых сердец и позволил им ходить своими путями. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я вскоре бы смирил их врагов и обратил бы свою руку против их неприятелей. Ненавидящие Господа раболепствовали бы перед ним, и их наказание продолжалось бы вечно. Я питал бы Израиль лучшей пшеницей и насыщал бы тебя медом из скалы».
1: Это «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: естественные законы, и они действуют. И, может быть, наша с вами воля способна ускорить или притормозить их действия, но не отменить. Например, в столкновении шума и тишины всегда победит тишина. Да, шум, он и есть шум. Громко, иногда навязчиво. Так и кажется, шуметь это эффективно. Но вдумайтесь, шум постоянно требует энергии. А тишина – это просто тишина. Ей ничего не нужно. Так что умение вовремя промолчать, умение сохранить святую тишину – это все очень важные умения.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 22 июля 1900 года во время боксерского восстания в Китае погиб слепой Чанг. Чанг жил в Чаояне и в прошлом был алкоголиком, вором и гангстером. Ослеп он после того, как бросил жену и заставил дочь заниматься проституцией. В поисках медицинской помощи он отправился в христианскую больницу в Мукдене, полагая, что миссионеры смогут вернуть ему зрение. Глазам Чанга помочь не удалось, но здесь он услышал Евангелие и отдал свою жизнь Христу. После этого Чанг сам стал пламенным проповедником, несмотря на то, что в некоторых селах жители бросали в него камни и спускали собак. Для Христа слепой Чанг приобрел более 200 душ. После того, как он выучил шрифт Брайля и смог читать Священное Писание, он стал завоевывать еще больше душ. Когда в Китае началось боксерское восстание или восстание ихэтуаней против присутствия иностранцев в Китае, которое вылилось в массовые убийства христиан, Чанга попытались скрыть. Но ихэтуани, выбрав в Чаояне 50 христиан, заявили, что освободят своих пленников лишь в обмен на Чанга. Когда слепой Чанг об этом узнал, он тут же заявил, что пойдет на смерть вместо заложников. В этот день, 22 июля 1900 года, когда Чанг заявил, что не вернется в буддизм, ихэтуани обезглавили христианского мученика. Затем они заставили местных христиан сжечь его тело, чтобы он не воскрес из мертвых. После этого ихэтуани в ужасе скрылись с места преступления, заявив, что убили праведника.
3: След

0: Классики о вере.
1: Иоганн Арнт, немецкий религиозный мыслитель. «Вечная премудрость Божия столь тонка в действовании своем, что не переносит, когда творение вмешивается сюда».
2: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, то включайте звук погромче. Моя рубрика специально для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года. Называется он «Отважные» — «Courageous», который создали Алекс и Стивен Кендрики. Его главные герои — четверо бравых полицейских. Они привыкли быть на передовой. Каждый день их жизнь полна опасности и риска во имя закона. Однако в определенный момент каждый из них сталкивается с испытанием куда более рискованным и трудным, чем ежедневные перестрелки — отцовством. Всецело отдаваясь работе, четверо друзей замечают, что их дети начинают все больше и больше от них отдаляться. Удастся ли им защитить тех, кто для них дороже жизни, и стать не только отличными копами, но и отличными отцами? Узнаете об этом, посмотрев фильм «Отважные».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Брак – удивительная и прекрасная штука. Мы знаем друг друга уже больше 10 лет. По движению брови, поджатым губам или вздоху мы способны определить степень серьезности катастрофы и вовремя предпринять меры по борьбе с ней или эвакуации в другую комнату. Что бы ни говорили глупые анекдоты и как бы ни сбивали с толку романтические фильмы, мы понимаем, что, несмотря на все, продолжаем растить нашу любовь. Она растет вопреки рутине и двум маленьким детям, не отпускающих нас на толковое свидание. Она развивается, несмотря на разницу во вкусах и взглядах на многие явления. Она крепчает благодаря испытаниям, трудностям, болезням и моментам слабости. Чаще всего в книжках и кино мы видим развитие отношений двух влюбленных, заканчивающиеся романтическим предложением или свадьбой. Но в реальной жизни все самое главное начинается только после этого. Кто встанет пораньше и займет детей, пока другой спит? Кто поздним вечером вынесет мусор, который нельзя оставить на ночь? Кто отложит желанную покупку ради того, чтобы другой супруг смог воплотить свою мечту? Подобные вопросы возникают каждый день, и несмотря на то, что правильный ответ всем известен, произнести его вслух бывает очень непросто. Массовая культура говорит о романтическом периоде зарождения отношений и прославляет момент той самой искры между мужчиной и женщиной. Повседневности серые будни считаются врагом хороших отношений, а ведь именно из них и состоит брак. Наша задача — увидеть в каждом из этих дней возможность подвинуть свое «я» и послужить другому. Поступая так, вы исполните ту самую клятву, что давали перед алтарем. Помните? В богатстве и в бедности, в радости и в горе, в здравии и в болезни. Будьте верны друг другу полностью, и вы увидите, каким цветущим может быть ваш брак, несмотря на всех его врагов.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверие. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Евангелие от Марка, 6 глава, 5 и 6 стихи. По всей территории Галилеи Иисус встречался с толпами людей. Везде, куда Он шел, Он приносил благословение. Он утешал сокрушенных сердцем. Он исцелял слепых и хромых. Он проповедовал благую весть бедным. К тому времени, как Он вернулся в Назарет, множество верующих следовало за Ним. Но Назарет не принял Иисуса так, как другие. Больных к Нему не приводили. Сокрушенные сердцем не шли к Нему за утешением. Вместо этого неверующие люди стояли, насмехались и задавали вопросы. Откуда у мальчика из этого города такая мудрость? Откуда он взял эту силу? Наши ограничения начинаются там, где мы отказываемся принимать Божью силу. Иисус любил этих людей из своего родного города так же, как Он любит всех других людей, где бы Он их ни встречал. Он хотел много для них сделать, но их неверие не позволяло им это принять. Его сила не ограничена. Божья сила не ограничена ничем. Их ограничения начались тогда, когда они отказались принять Его силу. Из-за своего неверия они не приводили хромых, слепых или больных. Они не дали Иисусу возможности служить. Иисус хочет благословить вас сегодня. Он хочет исцелить, успокоить и научить вас. Но когда вы забываете, что Он есть и что Он может все, когда вы держитесь от Него на расстоянии вытянутой руки из-за своего неверия, вы обкрадываете себя и лишаетесь благословения. Знайте об опасности неверия. Охраняйте свое сердце, питайте свою веру в Иисуса, чтобы вам никогда не ограничивать Его работу в вашей жизни. Отец, мы молимся, чтобы мы не были виновны в неверии. Помоги нам доверять Тебе, чтобы Ты совершил эту работу в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Пусть живет в вас Слово Христа во всем его богатстве. Тогда вы сможете учить и убеждать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце. Пусть все, и слова ваши, и поступки, будет во имя Господа Иисуса, потому что через Него вы благодарите Бога Отца».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: обратиться, товарищ сержант.
1: Обращайтесь!
0: Что вы здесь делаете, товарищ сержант?
2: Товарищ сержант, а где священник?
1: Священник отбыл по срочному делу. Он попросил меня провести сегодня библейский час. Надеюсь, никто не возражает?
3: Никак, товарищ сержант.
1: Не слышу!
3: Никак нет, товарищ сержант.
1: Садитесь! Достали Библию! На сегодня у нас послание римлянам, глава 3. Открыли? А ты что засуетился, дежак?
4: Не могу найти это послание к римлянам.
1: Повтори, что ты сказал.
5: Не могу найти послание к римлянам, товарищ сержант.
1: Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание римлянам.
6: Слушаюсь, товарищ сержант.
1: 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков?
5: Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант.
1: Все?
5: Так точно, товарищ сержант, все.
1: То есть и я?
5: И вы, товарищ сержант.
1: Рядовой Васюков, сержанты не грешат. 50 раз упал, отжался.
4: Товарищ сержант, тут ведь так написано.
1: Не понял, рядовой Васюков.
4: Есть упал, отжался.
7: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
1: Обращайтесь.
7: Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все мы узнали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу.
1: Рядовой Васюков, встать.
6: Слушаюсь.
1: Допустим, мы все согрешили. И что дальше?
6: Римлянам 6, товарищ сержант.
1: Что Римлянам 6, болван?
6: Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех — смерть, товарищ сержант.
1: Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался.
6: Слушаюсь, товарищ сержант.
5: Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8?
1: Читай!
5: Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Рядовой Федюкин, встать!
6: Слушаюсь!
1: Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это жене не изменяю.
5: Послание Титу 3:5! Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант!
1: Спас нас? Кого это нас?
5: Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант!
1: Да кто он-то?
3: Иисус Христос, товарищ сержант!
4: Он воскрес из мертвых, товарищ сержант!
8: Он всемогущий Господь, товарищ сержант!
1: А как это принять его?
8: Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант!
1: На этом библейский урок закончен! Библии закрыли, положили на стол налево! Из класса шагом марш!
9: А любит Иисус меня!
3: Любит Иисус меня!
9: Эй, говорит мне Библия!
3: Говорит мне Библия!
10: Надежда есть всегда.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Стих дня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.

друзья, это Катя. Услышала тут в одном интервью мысль, что большинство людей проживают всю жизнь, не приходя в сознание. Смешно? По-моему, не очень. А потом открыла Библию и в одном только послании Титу увидела, что Бог раз за разом призывает нас жить разумно. То есть призывает к осознанности, как сейчас бы мы сказали. Так что давайте жить разумно, замечая действия Бога вокруг себя, Его подсказки нам. Бог дает и мудрость, и разум. Достаточно Его об этом попросить?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Если Бог за нас, кто против нас?» «Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: здесь.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Существовало мнение, что все мы в детстве счастливы и беспечны. Но сейчас все изменилось. Мы все чаще наблюдаем признаки глубокой депрессии у наших детей даже в пятилетнем возрасте. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Затруднительно поставить диагноз причин угнетенного состояния у взрослых. Когда же дело касается детей, эта задача еще более усложняется. У взрослых признаками наступающей депрессии являются спад активности, быстрая утомляемость, упадок сил, полная утрата интереса к жизни, приступы меланхолии, слезы. Эти спутники общей апатии. Угнетенное же состояние наших детей в возрасте от 5 до 10 лет проявляется в сонливости. Они могут хандрить, оставаться подолгу в постели по утрам, потерять всякий интерес к тому, что еще недавно служило им источником радости. Нарушение сна и частые жалобы на боль в животе являются еще одним тревожным симптомом такого состояния. Возможны также вспышки гнева, враждебность и даже ярость. В таком состоянии объектами их внезапного гнева могут стать люди или окружающие их предметы. Когда вы заметите эти тревожные признаки наступающей депрессии, я хочу посоветовать вам поступить следующим образом. Постарайтесь убедить вашего ребенка рассказать вам о том, что тревожит его, и попытайтесь найти этому разумное объяснение. Зачастую возможность излить свою душу, быть услышанным окружающими его людьми, может пролить свет в душу ребенка и снять его депрессию. И, наконец, если вы видите, что не в состоянии что-либо предпринять, я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью к специалисту. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Музыка, слово –

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.
0: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие 4-ногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему.
2: «Встань, Петр, заколи и ешь».
1: Но Петр сказал:
3: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого».
1: Тогда в другой раз был глаз к нему:
2: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым».
1: Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили:
4: «Здесь ли Симон, называемый Петром?»
1: Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему:
2: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их».
1: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал:
3: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?»
1: Они же сказали:
4: «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих».
1: Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним.
5: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

63-й псалом. «Боже, услышь мой голос, когда я возношу жалобы мои. Сохрани мою жизнь от угроз врага. Сокрой меня от замыслов нечестивых, от шумной толпы злодеев. Они заострили свои языки, как мечи, и нацелили свои слова, как смертоносные стрелы. Они стреляют из засады в невинного, стреляют в него неожиданно и без страха. Они воодушевляют друг друга на злые замыслы и совещаются, чтобы спрятать свои сети, говоря, кто увидит их. Они замышляют несправедливость и говорят, мы разработали идеальный план. Истинно, коварны разум и сердце человека. Но Бог пустит в них стрелы, внезапно они будут поражены. Он обратит их языки против них самих и приведет их к гибели. Все, кто увидит их, будут с презрением качать своими головами. Все люди устрашатся. Они будут возвещать дело Божие и размышлять о том, что Он сделал. Пусть праведные возрадуются о Господе и найдут в Нем убежище. Пусть все правые сердцем восславят Его».

0: золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 22 июля 1900 года во время боксерского восстания в Китае погиб слепой Чанг. Чанг жил в Чаояне и в прошлом был алкоголиком, вором и гангстером. Ослеп он после того, как бросил жену и заставил дочь заниматься проституцией. В поисках медицинской помощи он отправился в христианскую больницу в Мукдене, полагая, что миссионеры смогут вернуть ему зрение. Глазам Чанга помочь не удалось, но здесь он услышал Евангелие и отдал свою жизнь Христу. После этого Чанг сам стал пламенным проповедником, несмотря на то, что в некоторых селах жители бросали в него камни и спускали собак. Для Христа слепой Чанг приобрел более 200 душ. После того, как он выучил шрифт Брайля и смог читать Священное Писание, он стал завоевывать еще больше душ. Когда в Китае началось боксерское восстание или восстание ихэтуаней против присутствия иностранцев в Китае, которое вылилось в массовое убийство христиан, Чанга попытались скрыть. Но ихэтуани, выбрав в Чаояне 50 христиан, заявили, что освободят своих пленников лишь в обмен на Чанга. Когда слепой Чанг об этом узнал, он тут же заявил, что пойдет на смерть вместо заложников. В этот день, 22 июля 1900 года, когда Чанг заявил, что не вернется в буддизм, ихэтуани обезглавили христианского мученика. Затем они заставили местных христиан сжечь его тело, чтобы он не воскрес из мертвых. После этого ихэтуани в ужасе скрылись с места преступления, заявив, что убили праведника.
3: След в истории.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Мы совершенно убеждены в своей правоте. Если что-то совпадает с нашим мнением, то мы тут же торопимся сказать: «Ну, что я говорил?» А если не совпадает, то это «Вы все не так поняли или переврали». А что если просто допустить, что мы можем чего-то не знать или в чем-то ошибаться? Нет, мир не рухнет. Но вот строить отношения терпения и любви с ближними станет гораздо проще. Попробуйте.
1: Свети ярко. Вдохновляй.

0: Лиза Лукашина. Что-то совсем не то. Снова душа меняется. И на вопрос «за что?» от боли в стекло разбивается. Души теперь не те. Лица не лица, маски. Все изменилось в тебе. Снова играешь в сказки. Одиночество словно спутница. Будто бы боль слепая. И голова кружится. Все, я теперь другая. Криком наивных глаз что-то тобой услышится, не покидая вас, цветов ароматом дышится.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Я открою.
1: А кто это был?
0: Почтальон. Тебе посылка.
1: О, от кого?
0: Не знаю. Почтальон сказал, узнаешь, когда откроешь.
1: Как все загадочно. И адреса обратного нет.
0: Слушай, не могла бы поосторожней с ней, а то мало ли что.
1: Да брось ты. Разве у меня есть недоброжелатель?
0: Ну, что там?
1: Листок. Список какой-то и стих из Библии.
0: Стих из Библии?
1: Так, и так, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен в грехе.
0: А что это за список? Фамилии какие-то напротив? Кто это?
1: Не знаю. Да ты ерунда вообще какая-то.
0: А ну говори, в чем дело, ты вся бледная.
1: Ну, мне стыдно.
0: Почему?
1: Это список с делами, которые я собиралась делать, но откладывала на неопределенный срок. Или вообще не хотела делать.
0: И ты столько умудрилась накопить? Ничего себе.
1: Ну давай, добей меня.
0: А, я открою. Хотя, нет, пойди ты открой.
1: Почему это?
0: Страшно. А вдруг теперь это мне посылка?
1: Ну хорошо, я открою. Вау, ничего себе, коробочка.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
2: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
1: И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он сошел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу:
3: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо».
1: Иисус сказал ему:
2: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Независимо от того, через что вы проходите прямо сейчас, Бог благословил вас гораздо больше, чем вы себе представляете. Не только материальными ценностями, но семьей, свободой и возможностью наслаждаться его дарами. Билли Грэм.
1: Свободное радио.

0: Свободное.
1: Свободное
0: радио.
2: Привет, это Карен Карагян, и это «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Юра, я из Рассказова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я пришел как-то в церковь, потому что у меня уже дедушка был верующий, и мне понравилось молодежное общение. И, наверное, через молодежное общение я как-то пришел больше в церковь, ну и в итоге через такие молодежно-христианские мероприятия я поверил в Христа. Как-то, ну вот кратко так.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Очень хорошо. У меня есть покой и мир в душе. У меня есть надежда и упование на Бога. То есть, когда-то что-то плохо, я уповаю на Бога. Я понимаю, что Бог о всем заботится. И, например, если есть какая-то ситуация, которую я не могу изменить, значит, ну, я полностью доверяюсь Богу. То есть, ну, очень сильно влияет христианство и вера вообще на мою жизнь.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Ну, наверное, вообще идея о благодати, о спасении, вот, о том, что Бог прощает нас, грешников, и мы-то этого недостойны. То есть Бог отдал однажды Иисуса Христа, своего Сына, ради того, чтобы мы могли жить. Ну, и это даже не стих, это вообще, можно сказать, все Евангелие. И вот это спасение Иисуса Христа, оно, ну, самое любимое, потому что Бог меня спас. Я не понимаю, за что. И, по сути, Он спас меня не за что-то, а за своей любви, за своей благодати и за своего Сына.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Ну, свобода, конечно. Христианство освобождает меня от греха. Это первое. И дает мне надежду на вечную жизнь. А вечная жизнь – это великая свобода, когда ты с Иисусом Христом, когда у тебя неограниченное время для общения с Богом, и ты видишь родных братьев и сестер, верующих людей. Да и вообще даже сейчас на земле, если приземлиться, то на земле, приходя на собрание, приходя в церковь, встречая верующих людей, ну, становится очень тепло на душе, очень радостно, что мы соединены вместе. Вот.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Евангелие невозможно полностью проповедовать без того, чтобы не обидеть и не смутить.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: 101 псалом. Молитва страдальца, когда он удручен и изливает свою жалобу перед Господом. «Услышь мою молитву, Господи, пусть дойдет до Тебя мой плач. Не сокрой от меня лица своего в день моей скорби. Преклони ухо Твое ко мне, когда взываю к Тебе, ответь скорее. Дни мои исчезли, как дым, и кости мои обожжены, как в огне. Побито, как трава, иссохло сердце мое, так что я даже забываю есть свой хлеб. От громкого стенания моего остались от меня лишь кожа да кости. Я как пустынная сова, как домовой сыч на развалинах. Не сплю я и сижу, как одинокая птица на кровле. Мои враги поносят меня весь день. Насмехающиеся надо мной проклинают меня. Я ем пепел вместо хлеба и напиток свой разбавляю слезами. Из-за великого гнева Твоего, потому что Ты вознес меня и отбросил прочь. Мои дни, как уходящая тень, и я увядаю, как трава. Но Ты, Господи, пребываешь вовек, и память о Тебе переходит из поколения в поколение. Ты поднимешься и сжалишься над Сионом, потому что пора помиловать его. Пришло время. Даже его камни дороги Твоим слугам. Они сожалеют о прахе его. Народы убоятся имени Господня и все земные цари Твоей славы, потому что Господь восстановит Сион и явится в Своей славе. Он услышит молитву неимущих и не презрит их молитвы. Это будет написано для будущих поколений, чтобы грядущее поколение восславило Господа, так как Он взглянул с высот Своего святилища. С небес Господь посмотрел на землю, чтобы услышать стенание узника и освободить приговоренных к смерти. И так провозгласится имя Господне на Сионе и Его слава в Иерусалиме, когда соберутся вместе народы и царства для служения Господу. Он истощил на пути мои силы, сократил мои дни. Я сказал: «О Бог мой, не забирай меня в середине моих дней, Ты, чьи годы из поколения в поколение. Вначале Ты положил основание земли и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, но Ты останешься навсегда. Они износятся, как одежда, и словно одеяние сменишь их на новые, и они изменятся. Но Ты тот же, и годам Твоим нет конца. Сыновья Твоих слуг останутся, и их потомки утвердятся пред Твоим лицом».
1: На свободном радио.

0: Привет, свободные! Как ваше? Ничего? Ничего? Удается сохранить спокойствие в бурных водах вашей жизни? Спокойствие – это важно. Только в спокойных водах вещи отражаются неискаженными. И это очень важно. Всем здравствуйте, друзья! Меня зовут Наташа Романцова.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

А у вас есть друг, с которым прям не разлей вода? Я думаю, с годами хранить отношения без общего дела становится все труднее, потому что основа дружбы — это общее время, а оно заполнено работой и семьей. Но у христиан в этом смысле есть преимущество. Церковь и еженедельное собрание — это то самое общее дело, помогающее поддерживать связи с близкими по духу людьми. Чем не лайфхак от Бога?

0: Наталья Мелешко. Диалог. Ты знаешь, Господи, мои печали, о чем душа волнуется, болит, о чем мой разум сердцу говорит, какие беды, горести встречались. Ты знаешь, Господи, мои заботы, нелегкой жизни не замкнулся круг, опять тревоги, трудности вокруг, а вот на счастье не даются квоты. Ты знаешь, Господи, мою усталость, мой тяжкий груз нет сил уже нести. Мне от проблем бы взор свой отвести. Дай отдыха, Господь, хотя бы малость. Ты знаешь, Господи, Он отвечает, себя отвергни и за мной иди. Неси свой крест, он жизнь твою венчает. Оставь волнение, ропот позади. Ты мне доверься, в жизнь меня впусти, и со смирением радость повстречает. О, Господи, немудрую прости, ты сделал все, чтоб стать моей отрадой, хотел меня в блаженство возвести, а я в сухой земле ищу усладу. Тебе лишь одному хвалу воздать, за все, Господь, прими благодарение, через все земное учишь ты смирению, а стало быть, все это благодать.
1: Свободное радио.

0: Пойдем, пойдем.
1: Борис Николаевич, я не понимаю, с какой стати мы должны тратить рабочее время на разговоры?
0: Скоро поймешь, друг мой. Ну, вот, мы и пришли.
1: Бухгалтерия. А бухгалтерия-то тут при чем?
0: Дело в том, что наш замечательный бухгалтер – специалист не только в области цифр, но также в древнегреческом и еврейском языках.
1: Я ничего не понимаю.
2: Доброе утро, Борис Николаевич.
0: Доброе, Ольга Анатольевна. Вы нам минутку не уделите.
2: К вашим услугам.
0: Вот, Ольга Анатольевна, знакомьтесь, наш новый сотрудник Григорий считает, что веры в Господа недостаточно для спасения.
1: Я испугался, ага. Не могу понять, почему.
2: Мой клиент.
0: Будьте добры, Ольга Анатольевна, скажите ему, пожалуйста, то, что вы тогда мне сказали.
2: Да, дело в том, Григорий, что в книге «Бытие» в оригинале, говоря о праведности Авраама, автор использует бухгалтерскую терминологию.
1: Ну, по всей видимости, там сказано что-то типа того, что Авраам делами приобрел себе праведность, или там, что праведность была продана, скажем, ему, или это...
2: Нет, Григорий, речь там не идет о покупке или о продаже. Речь идет о безвозмездной передаче активов.
1: О передаче активов?
0: Ольга Анатольевна. Объясните, пожалуйста, что же это означает?
2: Это означает, что праведность как бы была переведена на счет Авраама безвозмездно.
1: Быть такого не может. Вы что-то напутали, Ольга Анатольевна.
0: Григорий. Сам Иисус говорил об этом.
1: Не, ладно, господа, хватит меня разыгрывать. Пусть я не эксперт по Ветхому Завету, но я точно знаю, что о бухгалтерии Иисус ничего не говорил.
2: Успокойтесь. Нет, конечно. Но однажды он также использовал бухгалтерский термин.
1: Да ладно, какой еще бухгалтерский термин? Что вы в самом деле, а?
2: Перед самой смертью Иисус сказал «тетелестай» – термин, которым пользовались бухгалтеры того времени для обозначения «оплачено сполна».
0: Иначе говоря, Гриш, наше примирение с Богом возможно только благодаря тому, что Иисус искупил нас, и никак иначе.
2: Угу, так точно.
1: Не может быть. Погодите, а дела? Делами-то что оплачивается?
2: Делами ничего не оплачивается.
0: Гриш, если б я вдруг, смотри, ни с того ни с сего, ну, перевел бы пару тысяч долларов на счет твоей зарплаты. Ну, скажем, в качестве премии. Неужели б ты не почувствовал, ну, хоть немного благодарности?
1: Ну и что с того дальше?
2: Ну, благодарность побудила бы тебя к какой-то ответной реакции, разве не так?
1: Допустим, дальше.
0: Твоя ответная реакция, Григорий, явилась бы следствием перевода.
2: Но никак не его причиной.
1: Ну а что, господа, в таком случае вы скажете по поводу слов апостола Иакова? Вера без дел мертва.
2: Дело в том, Григорий, что Иаков писал свое послание людям, которые уже уверовали.
0: Верно. Иаков обращается к читателям как к братьям. Он намекает на то, что отсутствие дел указывает на отсутствие благодарности.
2: Ну а если человек не чувствует никакой благодарности, возможно, ему следует пересмотреть глубину своих отношений с Господом.
1: Однако...
0: Ну так чего, Григорий? Зарабатываем спасение?
1: Борис Николаевич, а вот вы там что-то про премию говорили. Вот это как там? Это вы серьезно или...

все отдадут взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Вот что я вам заповедую. Любите друг друга. Если мир ненавидит вас, помните, что сначала меня он возненавидел. Будь вы из этого мира, он бы вас полюбил как своих. Но так как вы не из мира, я, избрав, отделил вас от мира. За это вас мир ненавидит. Помните, я вам сказал, слуга не больше своего господина. Если гнали меня, и вас будут гнать. Если мои слова исполняли, исполнят и ваши. Но они все это вам сделают из-за меня, потому что не знают того, кто послал меня. Если бы в мир не пришел я и с ними не говорил, они были бы тогда невиновны, а теперь их греху нет оправдания. Тот, кто меня ненавидит, и отца моего ненавидит. Если бы не сделал я среди них дел, которых никто другой сделать не может, они были бы тогда невиновны. Но теперь они видели их, и все равно ненавидят и меня, и отца моего. Но так и должно было быть, чтобы исполнилось то, что в законе у них написано. «Ненавидят меня без вины».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Клайв Льюис. Когда христианство говорит, что Бог любит человека, оно имеет в виду, что Бог человека любит, а не равнодушно желает ему счастья. Мы хотели, чтобы Бог нас любил. Вот Он и любит нас. Такой Господь у нас и есть. Не благодушный старичок, разрешающий нам поразвлечься, и не холодный честолюбец, вроде совестливого судьи, не радушный хозяин, но огонь попаляющий, чья любовь упорна, как любовь к творению, жалостлива, как любовь к собаке, мудра и достойна, как любовь к сыну, ревнива, сильна и требовательна, как любовь к женщине.
1: Свободная.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 22 июля 1900 года во время боксерского восстания в Китае погиб слепой Чанг. Чанг жил в Чаояне и в прошлом был алкоголиком, вором и гангстером. Ослеп он после того, как бросил жену и заставил дочь заниматься проституцией. В поисках медицинской помощи он отправился в христианскую больницу в Мукдене, полагая, что миссионеры смогут вернуть ему зрение. Глазам Чанга помочь не удалось, но здесь он услышал Евангелие и отдал свою жизнь Христу. После этого Чанг сам стал пламенным проповедником, несмотря на то, что в некоторых селах жители бросали в него камни и спускали собак. Для Христа слепой Чанг приобрел более 200 душ. После того, как он выучил шрифт Брайля и смог читать Священное Писание, он стал завоевывать еще больше душ. Когда в Китае началось боксерское восстание, или восстание ихэтуаней, против присутствия иностранцев в Китае, которое вылилось в массовое убийство христиан, Чанга попытались скрыть. Но ихэтуани, выбрав в Чаояне 50 христиан, заявили, что освободят своих пленников лишь в обмен на Чанга. Когда слепой Чанг об этом узнал, он тут же заявил, что пойдет на смерть вместо заложников. В этот день, 22 июля 1900 года, когда Чанг заявил, что не вернется в буддизм, ихэтуани обезглавили христианского мученика. Затем они заставили местных христиан сжечь его тело, чтобы он не воскрес из мертвых. После этого ихэтуани в ужасе скрылись с места преступления, заявив, что убили праведника.
3: След выстрела.

0: Разрешите предположить, что у каждого из нас есть масса поводов поворчать. Например, кто-то влюбился в молчаливого и спокойного мужчину, а потом пришло осознание, что молчит он только потому, что не умеет одновременно говорить и втягивать живот. А кто-то на полном серьезе ворчит, мол, нынче белая нитка, та самая, что связывает между собой носки, теперь эта нитка стала прочнее, чем сами чулочные изделия. Кто-то всерьез надеялся, что взрослая жизнь – это когда получаешь зарплату, и она вся твоя. Можно тратить. А потом ты понимаешь, что взрослая жизнь – это когда у тебя нет времени порыдать на полу, потому что ты его еще не помыла. Ох уж эта взрослая жизнь, друзья. Поводов и причин масса, но все равно не продлевайте аренду грусти в самом себе. Приветствую вас на Свободном радио и желаю отличного дня. Меня зовут Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». День смерти лучше дня рождения, потому что день смерти – это конец страданий. Эта истина кажется применима только к верующим. Для остальных смерть никак не может быть лучше, ибо за вратами ее начинается один сплошной бесконечный фильм ужасов наяву. А для Божьих детей это день окончания всех неприятностей. Можно привести разные аналогии. Например, для заключенного день освобождения лучше дня ареста. Или для пациента конец медицинской операции лучше, чем ее начало. Кроме того, смерть знаменует собой конец суете, которой подвержены и христиане. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. 7.2. Если вам нужно попасть на одно из двух мероприятий – похороны и день рождения, что бы вы выбрали? Пока вы многозначительно размышляете, я попробую угадать, куда бы вас тянуло естественным образом. Кажется, не туда, где будет плач, и это нормальное стремление. Почему же Соломон так расставляет приоритеты? Он объясняет. Похороны лучше вечеринок, свадеб и веселых застолий, потому что напоминают нам, чем в итоге закончатся все вечеринки, свадьбы и застолья. Но тут возникает вопрос, а зачем помнить, чем все закончится? Зачем думать о том, каков будет конец всякого человека? Затем, что земная жизнь – это приготовление к тому, что будет после нее. Она имеет смысл именно потому, что будет продолжение. Смерть – это дверь в вечность. Истинно верующий живет в ожидании смерти, но для него это вовсе не мука. Напротив, это утешение, ибо никто из знающих Господа не захотел бы жить на такой земле вечно. Не дай Бог. Да, мы страшимся самой агонии умирания, но не того, что наступит следом. Сразу за трагедией смерти начинается вечная радость, от мыслей, о которой мое сердце наполняется светом. Я знаю, что буду бороться с леденящим страхом, встречая Аввадона. Знаю, что, прощаясь голодными глазами, буду вглядываться в лица любимых. Но в то же время с желанием оставлю этот изуродованный грехом мир.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверие. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Евангелие от Марка, 6 глава, 5 и 6 стихи. По всей территории Галилеи Иисус встречался с толпами людей. Везде, куда Он шел, Он приносил благословение. Он утешал сокрушенных сердцем. Он исцелял слепых и хромых. Он проповедовал благую весть бедным. К тому времени, как Он вернулся в Назарет, множество верующих следовало за Ним. Но Назарет не принял Иисуса так, как другие. Больных к Нему не приводили. Сокрушенные сердцем не шли к Нему за утешением. Вместо этого неверующие люди стояли, насмехались и задавали вопросы. Откуда у мальчика из этого города такая мудрость? Откуда он взял эту силу? Наши ограничения начинаются там, где мы отказываемся принимать Божью силу. Иисус любил этих людей из своего родного города так же, как Он любит всех других людей, где бы Он их ни встречал. Он хотел много для них сделать, но их неверие не позволяло им это принять. Его сила не ограничена. Божья сила не ограничена ничем. Их ограничения начались тогда, когда они отказались принять Его силу. Из-за своего неверия они не приводили хромых, слепых или больных. Они не дали Иисусу возможности служить. Иисус хочет благословить вас сегодня. Он хочет исцелить, успокоить и научить вас. Но когда вы забываете, что Он есть и что Он может все, когда вы держитесь от Него на расстоянии вытянутой руки из-за своего неверия, вы обкрадываете себя и лишаетесь благословения. Знайте об опасности неверия. Охраняйте свое сердце, питайте свою веру в Иисуса, чтобы вам никогда не ограничивать Его работу в вашей жизни. Отец, мы молимся, чтобы мы не были виновны в неверии. Помоги нам доверять Тебе, чтобы Ты совершил эту работу в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем любителям хорошей музыки привет! У микрофона Андрей Стародубцев. Вдогонку Дню знаний и в преддверии Дня учителя мы сегодня поговорим про замечательного автора и певицу Сару Грофс. Какая тут связь, спросите вы? Да все очень просто. Прежде чем начать плотную музыкальную карьеру, Сара преподавала историю в обычной средней школе в Миннесоте. Нет, конечно, талант проявился гораздо раньше. Певица вспоминает, что сочинять она стала уже в возрасте 4 и продолжила в школьные годы. Но, как говорится в старой советской песне, пусть твердят, что пишет каждый в 19 лет. И музыкальные способности могли бы быть похоронены в суете взрослой семейной жизни, ведь Сара многодетная мать. Могли бы. Если бы не ее муж Трой, который однажды уговорил ее записаться на курсы по сочинению песен. И после этого, выпустив свой первый релиз, она сделала это еще 9 раз. Последний альбом вышел 10 лет назад. Он посвящен ранам, которые мы наносим друг другу, памяти об ошибках, прощению и примирению. Но это не значит, что мы больше не услышим новых песен от Сары. В прошлом году она перевыпустила свой альбом «Add to the Beauty» и вместе с мужем продолжает трудиться в созданном ими творческом пространстве при их церкви «Art House North». Но Сара не только настоящий ветеран христианской музыки, верная мать, жена и служитель церкви. В ее послужном списке организация больших гуманитарных миссий, пострадавшим от ураганов в США и поездки в Руанду. Но все-таки лично для меня Сара Грофс ассоциируется с каким-то семейным уютом и теплом. И сегодня мы послушаем бесконечно светлую и добрую песню «Precious Again».

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Весной 1913 года, с разницей в несколько дней, органами юстиции США были заверены два завещания, написанные от руки. Одно было сделано крупнейшим финансовым магнатом Морганом, а другое – 25-летним выпускником Принстонской семинарии Уильямом Барденом. Всего за несколько недель до этого Барден взял в руки перо, и пока корабль медленно приближался к берегам Египта, где он надеялся поделиться Божьей любовью с мусульманами, написал завещание и свидетельство на случай, если с ним произойдет что-то трагическое. Оба эти человека были богаты, оба верили в Иисуса Христа. Барден был наследником большого семейного состояния, а Морган создал самую большую в мире сеть инвестиционных банков. Но когда их завещания были заверены, стало известно, что Морган после своей смерти, наступившей в 75-летнем возрасте, завещал христианскому миссионерскому служению меньше половины того, что оставил для него Барден, который умер, прожив только треть этого возраста. Но Уильям Барден оставил намного больше, чем просто денежное состояние. Не деньги Бардена произвели особое впечатление на людей, знавших его. Их поразила его короткая жизнь, исполненная честностью и заботой о ближних, а также его беззаветной преданностью Иисусу Христу. Будучи рожденным в богатой семье, Барден мог довольствоваться роскошной и праздной жизнью, однако вместо этого он принял решение стать миссионером, неся служение в одном из мест с тяжелейшими условиями проживания. Барден обратился к Христу еще в подростковом возрасте. Он никогда не тратил деньги на себя. По правде говоря, люди были немного шокированы, узнав, что этот заботливый молодой человек был весьма богат. Барден никогда не считал, что его богатство принадлежит ему. Он отказывался даже купить машину, утверждая, что это было бы неоправданной роскошью. Даже живя в Каире, Уильям ездил на повозке, запряженной валами, и жил на квартиру у местных жителей. Во время учебы в семинарии он организовал миссию в районе притонов с целью благовестия алкоголикам. В возрасте 23 лет он написал работу, которая определила стратегию библейского института Муди в Чикаго. Когда же он умер во время выполнения своей миссии в Египте, газеты всего мира пестрели сообщениями о преждевременной кончине этого молодого человека. «Какая пустая трата человеческого потенциала», — говорили многие. «Только подумайте, чего бы он только смог достичь в своей жизни». В своей жизни Барден следовал девизу: «Никакой оговорки, никакого отступления, никакого сожаления». В Вестминстерском исповедании веры сказано, что основной смысл жизни заключается в прославлении Господа. Уильям Барден поступал именно так. Он показал, что важно не сколько вы проживете, а как. Господь не ждет от нас, чтобы мы отдали все свои деньги, как это сделал Барден. Он хочет быть на первом месте в нашей жизни.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Каждый день с 7 до 12 утра заряд бодрости на весь день. Утренний движ на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Иисус, ты наша жизнь. Иисус, мы смотрим на тебя. Мы видим тебя. Мы следуем за тобой.

0: Псих дня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.
2: В эфире Свободное радио.
3: Свободное радио.
2: Сделано с любовью.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Я уверен, что нынешние наши страдания — ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Порой мы задаемся вопросом, чего хочет от нас Бог? Как мы должны жить и что такое праведность? На эту тему написана масса книг, сказано множество проповедей и проведено бесчетное число конференций. А ведь все записано буквально в нескольких строках Нового Завета. И это даже не перечисление различных добродетелей, это утверждение принципа. Вот он, о нем пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. «Живите в единении с Ним, созидая на Нем свою жизнь, укрепляя себя верой, с сердцем, переполненным благодарностью». Вот так. Если вера наша укрепляется, то единение со Христом начинает созидать, то есть строить, все в нашей жизни. А переполняющее сердце благодарность превращается в добрые дела. Все очень просто. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Да, я спрашиваю тебя, что ты наделал?
1: Точно, как вы сказали.
0: Да какой из тебя бес вообще? Что ты натворил? Ты посмотри, что ты натворил. Насколько я помню, твоя работа заключалась в том, чтобы церковь стала настолько законнической, что она просто отпугнула бы неверующих.
1: Я как раз этим занимался, возникала к тому, чтобы они то и дело осуждали, критиковали друг друга. Ух, отпустите!
0: Продолжай!
2: Я подстрекал их соблюдать правила, о которых ничего не сказано в Библии, такие как нельзя танцевать, нельзя смотреть телевизор, нельзя слушать рок. И у меня все шло как по маслу. Они стали относиться к этим выдуманным правилам, как будто они вправду заповеданы самим Богом. Что я сделал не так, шеф?
0: Если ты не врешь, то ничего не понимаю. Почему же мой план не сработал?
2: Я и сам диву даю, шеф. У меня всегда это раньше получалось.
0: Тогда почему до сих пор в эту церковь приходят неверующие?
3: Ой, ну вы даете, ребята.
0: Кто позволил тебе

0: зайти сюда без стука, а?
1: Шеф, я прошу прощения, я не знал, что вы заняты. Пожалуй, я позже...
0: Стой! Иди сюда.
1: Да, шеф.
0: Тебе известно что-нибудь об этой церкви?
2: Послушайте, шеф, я сделал все, что мог. Я трудился, не покладая рук. Днем и ночью я пахал. Я голгал. Я...
3: Не может быть.
4: Так-так. Ну, конечно. Так что сразу я виноват?
3: Не может быть. Вы оба трудились над одной и той же церковью.
4: Быть того не может, шеф. Вы ведь поручили эту церковь мне.
2: Блядь! Шеф, мне эту церковь
0: замолчите
2: поручил.
0: Замолчите оба!
2: Постойте, шеф, но если вы назначили аж двух бесов на одну церковь, разве... Ну, она не должна была уж развалиться.
0: По всей логике, да. Но дело в том, что вы использовали совершенно противоположные стратегии.
4: Противоположные стратегии?
0: Да, одному из вас я дал задание насаждать в церкви законничество, а другой насаждал либерализм.
4: А что такое либерализм?
2: Либерализм, это... Ну, конечно, дурак объяснить-то. Короче, это проявление любви и терпимости при отсутствии всяких правил, включая и те, которые заповеданы в Библии. Моя работа заключалась в том, чтобы заставить их отбросить все ограничения и ни при каких обстоятельствах не осуждать друг друга. Обычно не проходит и года, как такая церковь разваливается из-за отсутствия всякой дисциплины.
4: Так церковь же должна развалиться в таком случае.
0: Нет! Либерализм и законничество, они, как бы это сказать, ну... Взаимоисключили друг друга!
2: Не, шеф, я что-то все-таки не догоняю. Это как в церкви одновременно-то могут уживаться и любовь, и дисциплина.
0: Я объясню вам. Только об этом никому ни слова.
4: Шеф, я могила.
0: Если только эти христиане пронюхают наш секрет, нам всем крышка.
4: Молчим.
0: Когда в церкви присутствуют и любовь, и дисциплина, нам крышка.
4: Почему, шеф?
5: Потому что любовь и дисциплина — это как раз то, чему учил Иисус даже.
0: Не смею поминать это имя в моем присутствии!
6: Простите его, он больше не будет.
0: Я не понял. Это что, нас в радиопостановочку, что ли, вставили?
2: Ой.
7: Нам крышка!
8: Свободное радио. Всегда

0: Друзья, привет! С вами Катя. Недавно я прочитала призыв Иоанна Златоуста к нам, чтобы, живя на земле, мы землю делали небом, и, живя на ней, так вели себя во всем, как если бы мы находились на небе. Ведь можно и здесь, обитая, все делать так, как бы мы жили на небе. Удивительные слова, правда? Жить на земле и при этом вести себя так, как если бы мы находились на небе. Но хороший челлендж. Ведь мы с вами здесь на земле являемся проводниками, Божьими руками, Божьими голосами. Давайте жить на земле, как на небе.
1: Вы слушаете «Свободное».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их».

окнам вечер. Сумрачней стало и глушей.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Великолепный Гарик, сцена в супермаркете.
2: Так, еще раз.
1: Что еще раз, Гарик?
2: Значит, вы хотите, чтобы я влез без очереди вот в ту кассу?
1: Правильно, Гарик. Только не забудь самого главного. Ты должен встать вон перед тем большим дядей.
2: Каким?
1: Вон тот, весь в татуировках.
2: Ага. А зачем?
1: Чтобы проиллюстрировать, что все люди имеют представление о том, что хорошо, а что плохо. Например, что лезть без очереди плохо.
2: Ну и что с того?
1: А то, что если есть общий нравственный закон, значит есть тот, кто его установил. Оператор готов? Мотор!
2: Эй, граждане, минутку внимания! Новое правило! Внимание! Согласно моим взглядам на жизнь, я могу встать в очередь там, где мне захочется.
3: Куда лезешь?
2: О, я встану здесь!
3: Ты, кажется, плохо по-русски понимаешь. Здесь я стою.
2: Хорошо! Отпустите меня на пол!
3: Ты поступил плохо.
1: Снято!
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
4: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Макс Лукада. Способен ли сверчок постичь таинство причастия? Я размышляю над этим вопросом с прошлого воскресенья, когда столкнулся и со сверчком, и с вопросом. Во время причастия я склонил голову и увидел под своей скамьей незваного гостя. Насколько я могу понять, он проник в боковую дверь, прокрался мимо ботинок диакона и устремился к центру святого места. Этот образ сверчка в храме поразил меня своей символичностью. У нас есть нечто общее. У вас, и у меня, и у сверчка — это ограниченность кругозора. Надеюсь, сравнение со сверчком не слишком вас коробит, ведь оно, по-моему, справедливо. Ни мы, ни он не особенно хорошо представляем себе жизнь там, над сводами. Понимаете, что касается сверчка, то для него весь мир сводится к помещению. Могу себе представить, как он вечером зовет своего сына выбраться из щели в стене и посмотреть вверх, на свод. Обхватив малыша крылышками, он благоговейно вздыхает. «Вот то великое небо, под которым, сынок, мы живем». Знает ли он, что видит лишь часть целого? У сверчка есть и другие духовные устремления. Его заветная мечта — найти корочку хлеба. Ему грезятся крошки от торта и капельки варенья. Возможно, лучший вопрос — кому поклоняется сверчок? Понимает ли он, что у здания был создатель? Или он поклоняется самому зданию? Или какому-то определенному месту внутри? Не думает ли он, что поскольку никогда не видел Создателя, значит его и нет? Так думает гедонист. Поскольку он никогда не видел, чья рука сотворила Вселенную, то считает, что нет жизни, кроме здесь и сейчас. Он уверен, что нет никакой истины за пределами этой комнаты. Никакого предназначения, кроме удовольствия.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Многие люди не прочь обзавестись Иисусом в своей жизни. Главное, чтобы за это не надо было ничего платить. Такие люди могут даже провозглашать веру в Иисуса и ходить в церковь. Но Иисус для них всего лишь страховой полис, который они приобрели заранее и не вспомнят о нем до самой смерти. Что мешает вам стать его учеником? Билли Грэм.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Мари.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 22 июля 1900 года во время боксерского восстания в Китае погиб слепой Чанг. Чанг жил в Чаояне и в прошлом был алкоголиком, вором и гангстером. Ослеп он после того, как бросил жену и заставил дочь заниматься проституцией. В поисках медицинской помощи он отправился в христианскую больницу в Мукдене, полагая, что миссионеры смогут вернуть ему зрение. Глазам Чанга помочь не удалось, но здесь он услышал Евангелие и отдал свою жизнь Христу. После этого Чанг сам стал пламенным проповедником, несмотря на то, что в некоторых селах жители бросали в него камни и спускали собак. Для Христа слепой Чанг приобрел более 200 душ. После того, как он выучил шрифт Брайля и смог читать священное писание, он стал завоевывать еще больше душ. Когда в Китае началось боксерское восстание или восстание ихэтуаней против присутствия иностранцев в Китае, которое вылилось в массовое убийство христиан, Чонга попытались скрыть. Но ихэтуани, выбрав в Чаояне 50 христиан, заявили, что освободят своих пленников лишь в обмен на Чанга. Когда слепой Чанг об этом узнал, он тут же заявил, что пойдет на смерть вместо заложников. В этот день, 22 июля 1900 года, когда Чанг заявил, что не вернется в буддизм, ихэтуани обезглавили христианского мученика. Затем они заставили местных христиан сжечь его тело, чтобы он не воскрес из мертвых. После этого ихэтуани в ужасе скрылись с места преступления, заявив, что убили праведника.
3: След в истории.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки».
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Друзья, привет! Это Катя. Знаете, как я люблю историю, а история знает немало примеров того, как рушились царства, исчезали империи, начинались столетние войны, рождались вековые обиды, и все по одной причине – обуревающих сердца людей страстей, жадности, зависти и злобы. Недостаток любви к Богу и ближнему, гордости, непрощения приносили в человеческую историю столько боли, что не передать словами. Но, как писал блаженный Августин, зло в первую очередь исходит изнутри, и победить его можно лишь избавившись от зла личного, своего, которое опустошает больше и страшнее, чем любой внешний враг. И только выбирая путь добра, мы приближаем Божье Царство. Вот так.

Люди считают, что они свободны лишь постольку, поскольку им позволено повиноваться своим страстям. А будучи принуждены жить по предписанию закона, они думают, что поступают со своим правом. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Время подумать.
1: А что говорит Писание? Писание буквально начинается с книги Бытия, где сказано, что Бог словом создал все, что мы видим вокруг. А Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих, словно конкретизирует. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. На этом можно даже не продолжать тему о том, как важны слова и их значение в нашей жизни. И да, я из тех, кто предпочитает взвешивать слова. И очень больно, когда видишь мамочек, которые детям своим говорят, мол, ты горе мое, или у меня с тобой одни беды, проблемы. Мне так и хочется каждый подойти и рассказать историю о том, что за мамой записывают. Как в той шутке, когда мужик едет в троллейбусе и думает, жизнь не удалась, работа отстой, жена глупая, друзья предатели. А ангел-хранитель записывает и вздыхает. Ничего не поделаешь, придется исполнять.
0: Вы подумали? А мы сказали. Хорошее утро! Чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Смелей, сынок, прощены тебе грехи». Тогда учителя закона подумали про себя: «Этот человек кощунствует». Иисус, зная их мысли, спросил: «Отчего у вас в сердце такие дурные мысли? Что легче, сказать «прощены тебе грехи» или сказать «встань и иди»? Сейчас вы узнаете, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою циновку и ступай домой». Обратился он к парализованному. И тот, встав, пошел домой. Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям.

0: меня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.
0: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом и Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом и Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно Духу, а не плотской природе.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Совесть есть духовное, сверхприродное начало в человеке, и она совсем не социального происхождения. Социального происхождения скорее засорение и искажение совести. Совесть и есть та глубина человеческой природы, на которой она не окончательно отпала от Бога, сохранила связь с божественным миром.
2: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: откуда?
1: Меня зовут Юлия, я из города Тамбова.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я с детства росла в верующей семье. С детства ходила в церковь. Также я жила в другом, во внешнем мире, и видела разницу. И мне не было выбора, можно сказать. Я пришла сюда, потому что у меня верующие родители, и влилась в церковь. Я не представляю свою жизнь без церкви, без Бога.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Когда трудно, ты больше ощущаешь Бога, в то, что ты веришь. Хотя бывает такое, что немножко да и поддаешься сомнению. Когда недолго Бог не отвечает на твою молитву, или когда ты какие-то делаешь ошибки в жизни, и ты понимаешь, может быть, я не верю, может быть, что-то не так почему-то. А в общем-то вера, она, конечно же, помогает, она поддерживает. Смысл в жизни есть, когда есть вера.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Мне очень нравится место Иеремия 33:3. «Призови ко мне, и я отвечу тебе».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Мне кажется, в чем-то свобода, в чем-то и ограничение. Все равно верующий человек, он себя в чем-то сдерживает. У него есть какие-то определенные рамки, у него есть четкие какие-то понятия в жизни. Как надо, как не надо. А в общем-то, это свобода. Свобода от каких-то привычек, которые, например, человек не может себе побороть другой. Вот, а Бог он освобождает от этого.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Можно весь мир облететь на ракете, можно играть в войнушку, как дети. А я хочу плакать, я хочу плакать.

0: Слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Леонид Новиков.
1: Обращаясь к Святому Писанию, я вижу одну интересную историю. Я вижу переживания учеников Иисуса Христа. Приходит время возноситься Сыну Божьему. И Он, конечно же, предупреждает об этом своих учеников. Вы знаете, для них это непростое время. Они понимают, что Тот, Который всегда их вел, Который всегда говорил им, что делать, Который был рядом, исцелял, освобождал, спасал, однажды Его не станет. Некое смятение, некие переживания, некие страхи вселяются в сердце человека. Вы знаете, сегодня мы также проходим нечто подобное, и мы ограничены от посещения церкви, к которой мы так привыкли. Мы уже не можем собраться вместе, чтобы помолиться. Для нас не так просто сегодня оставаться наедине в наших домах и семьях. Это непривычный образ, непривычный формат. Но вы знаете, Иисус сказал, что Он не оставит учеников одних. Сегодня мы имеем с вами это замечательное благословение с неба. «Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Говорит Иисус Христос в послании в Евангелии от Иоанна, 14 главе, в 27 стихе. Как здорово, что сегодня у нас есть Дух Святой. Где бы мы ни были, где бы мы ни находились, Иисус не оставил нас одних. Он послал нам Духа Святого в наши сердца. Когда Дух Святой приходит в наше сердце, Его мир будет наполнять наши жизни. Мир Божий, который превыше всякого ума. И я хотел бы пожелать вам всем мира Божьего через Святого Духа, Утешителя с небес. Да благословит вас всех Господь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Так что ничему не выносите приговора до времени, пока не придет Господь. Он и выведет на свет все, что скрыто во мраке, и сделает явными даже тайные помыслы. Вот тогда каждый получит от Бога свою похвалу.
2: Ты не один. Свободное радио.

0: друзья, с вами Катя. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, какая церковь самая правильная? И где вообще истина? Ведь в мире так много церквей и направлений даже внутри христианства. Великий проповедник Джон Уэсли, размышляя об этом, говорил, что важно, не предавая традиции своей общины, признавать право за другими христианами прославлять Бога так, как принято в их церкви. Ведь церквей много, но одни небеса. Вы на Свободном радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы снова говорим об отечественной группе. И снова это история про семью. Речь пойдет про музыкальный дуэт Ильи и Ольги Гусевых «Просто сосуды».
1: Это Божья любовь. Это Божья любовь.
0: Музыканты познакомились в 1998 в Тольятти. После свадьбы они закончили миссионерский библейский институт и вместе служили в церкви. И в 2007 году был создан проект «Просто сосуды». Название группы — это отсылка к Священному Писанию, где под сосудом подразумевается человек, которого Бог может использовать для своего дела. Ну, хотя зачем объяснять? Заглавный хит первого альбома «Без тебя мы ничто» говорит сам за себя.

думаю, у многих, кто впервые слышит вокал Ильи Гусева, и кто так же стар, как и я, случается невольное дежавю. Манера и тембр его голоса очень схожи с легендой христианской музыки Маком Пауэллом из группы «Third Day».

Впрочем, на этом совпадения не заканчиваются. В хорошем смысле, конечно. Гусевы написали такие хиты, что могли бы потягаться с фирмачами из-за бугра. Взять хотя бы «Сколько стоит любовь» с одноименного альбома, который прогремел в 2008 году.

Кстати, на этом альбоме принимает участие их 10-летняя дочь Даша. И, кстати, ваш покорный слуга имел честь брать интервью у всей этой музыкальной семьи в момент выхода этого альбома. В 2014-м Гусевы становятся соучредителями московского дома молитвы «iHOP». Но в 2017-м возвращаются в родной Тольятти, где записывают альбом «Пожни эту жатву».

У меня много любимых песен группы «Просто сосуды», и выбрать было непросто. Я бы их слушал и слушал, но так как нужна одна песня, пусть будет «Идешь со мной».

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

История христианских гимнов. «Ты мой Бог святой». Автор этого гимна – Михаил Ефимович Лукомский. Родился 24 сентября 1926 года в селе Рудня Ровенской области Украины. В 40-е годы 20 века здесь покаялось очень много людей. Пришел к Господу тогда и Алексей, а также его братья и сестры. Понемногу местная община разрасталась, и Михаила Ефимовича рукоположили сначала на диаконское, а через несколько лет – на пасторское служение. Все лукомские и сестры, и братья были очень музыкальными, много пели. Михаил, кроме этого, играл на скрипке и мандолине, и даже сам изготавливал скрипки. Песня «Ты мой Бог святой» появилась на свет примерно в 1968 году. Это был очень непростой период для общины, гонения усилились. В общине приняли решение о посте и молитве. Ночью Михаил Ефимович проснулся от того, что почувствовал сильное вдохновение, и тут же записал слова «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь». Стихи появились полностью и сразу, но мелодии еще не было. Примерно через 2-3 дня после этого, по воспоминаниям старшей дочери Михаила Ефимовича Лидии, ее отец проснулся от того, что почувствовал вдохновение и будто данную ему с неба мелодию, которую стал петь. Он испугался, что ее забудет, и потому разбудил Лидию и попросил ее петь вместе с ним, чтобы хорошо выучить мелодию. Вот так и прозвучала эта песня впервые в небогатом крестьянском доме из уст служителя, отца 10 детей. За полвека своего существования песня звучит практически без изменений. Тот же текст, что был записан в рукописные сборники в конце 60-х, и та же мелодия, которую старшие братья и сестры выучили от автора Михаила Ефимовича Лукомского.

0: История христианских гимнов.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье –

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 22 июля 1900 года во время боксерского восстания в Китае погиб слепой Чанг. Чанг жил в Чаояне и в прошлом был алкоголиком, вором и гангстером. Ослеп он после того, как бросил жену и заставил дочь заниматься проституцией. В поисках медицинской помощи он отправился в христианскую больницу в Мукдене, полагая, что миссионеры смогут вернуть ему зрение. Глазам Чанга помочь не удалось, но здесь он услышал Евангелие и отдал свою жизнь Христу. После этого Чанг сам стал пламенным проповедником, несмотря на то, что в некоторых селах жители бросали в него камни и спускали собак. Для Христа слепой Чанг приобрел более 200 душ. После того, как он выучил шрифт Брайля и смог читать священное писание, он стал завоевывать еще больше душ. Когда в Китае началось боксерское восстание или восстание ихэтуаней против присутствия иностранцев в Китае, которое вылилось в массовое убийство христиан, Чанга попытались скрыть. Но ихэтуани, выбрав в Чаояне 50 христиан, заявили, что освободят своих пленников лишь в обмен на Чанга. Когда слепой Чанг об этом узнал, он тут же заявил, что пойдет на смерть вместо заложников. В этот день, 22 июля 1900 года, когда Чанг заявил, что не вернется в буддизм, ихэтуани обезглавили христианского мученика. Затем они заставили местных христиан сжечь его тело, чтобы он не воскрес из мертвых. После этого ихэтуани в ужасе скрылись с места преступления, заявив, что убили праведника. След выстрела.

0: Амосов, тебе бы только есть.
1: А почему бы не поесть? А если вкусно? Кстати, пирожков хочешь? У меня целый пакет с собой. Людка напекла.
0: Одного ты не понимаешь, Амосов. А у тебя с чем?
1: А, с капустой.
0: Ну, давай парочку.
1: Держи.
0: Так, что я тебе хотела сказать? Ага, примитивный ты человек, Амосов. Ешь, пьешь свое удовольствие. Никаких особых увлечений и никаких масштабных задач. Никакой перспективы развития.
1: Это все, знаешь, вещи абстрактные. А я конкретику люблю. Вот у нас
0: пепешки.
1: Смирнов сидит. Идейный товарищ. Ты посмотри, какой хилый. Сразу видно, не доводят все эти ваши перспективы до добра.
0: Ты же стоишь на самой низшей ступени пирамиды потребностей. А есть все шансы дойти хотя бы до третьей. Неужели ты так и не используешь свой жизненный потенциал?
1: А что еще за пирамида-то?
0: Слушай, какие пирожки вкусные.
1: Людка напекла.
0: Дай-ка еще один.
1: Держи.
0: Был такой психолог американский, Абрахам Маслоу.
1: Еврей, что ли?
0: Ну, может, и еврей, не знаю. Он создал целую теорию потребностей, разделив их на 5 уровней.
1: Ну?
0: От низших к высшим. Как в пирамиде, понимаешь?
1: Ну, допустим.
0: Первая ступень включает в себе самые примитивные потребности.
1: Угу.
0: Это то, что необходимо человеку, в первую очередь, для поддержания жизни.
1: Ну?
0: Потребности в пище, питье, сне и так далее.
1: Ну, а как без этого?
0: На втором уровне потребности безопасности, стабильности, комфорта.
1: Ну, конечно.
0: Это, знаешь, экзистенциальные потребности.
1: О, слово-то какое.
0: Потом идут социальные. Желание дружить, общаться, любить, принадлежать к определенной группе и так далее. На четвертом уровне жажда успеха. Уважение, признание, ну и карьерного роста, конечно. Словом, престижные потребности.
1: И, наконец?
0: И, наконец, наивысшая ступень – это потребность в самоактуализации. Иными словами, в выполнении своего предназначения.
1: Ну, так я все
0: понимаешь?
1: Выполняю. Ну и что?
0: Ну, а то. У тебя есть все возможности испытать 100% счастье. А ты застрял на первом уровне.
1: Ух ты, прикольно. И что, прямо реально дойти до последнего уровня?
0: Понимаешь, есть же определенная статистика. Физиологические потребности удовлетворяются на 85%. Экзистенциальные – на 70%. Ну, социальные – на 50%. Престижные – на 40%. Самореализации достигают приблизительно 10% лиц. Но ведь шанс есть.
1: Эй, Смирнов, вот интересно, а ты на каком уровне?
0: Нашел у кого спросить.
1: Судя по твоему месту, ты еще и первый уровень не освоил.
2: Ты удивишься, но я уже на 5-м.
0: Да это невозможно. Высшие ступени становятся доступны только по мере реализации ниши.
2: Ну, а я вот знаю путь, который позволяет, говоря твоим языком, добиться самоактуализации в 100% случаев.
0: Ну и что же это за путь?
2: Ну, начнем с того, что человек исполняет свое истинное предназначение только когда следует воле своего Создателя. Ну, вот от этого и нужно отталкиваться.
0: Смирнов, ты чего? Ты у нас с каких-то пор верующим стал.
1: Смирнов, ты чего вообще?

0: Петр Мамонов. Сядь, напиши стихотворение хорошее, если ты поэт. Сядь, напиши статью хорошую, если ты журналист. Найди хорошее, честное, чистое, чтобы в этом ужасе маленькую щелочку света сделать. Всегда можно. На работе все тащат детали. Не тащи, сегодня хотя бы. Куришь 7 сигарет в день, выкури сегодня 5. Это тоже будет христианство. Движение, подвиг. Так всюду, всегда, везде, постоянно. Всегда чуть в плюс, чтобы было. Чуть лучше каждый день. И начинается что? В привычку входит. В человеке все привычка. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Входит в привычку делание добра. К концу жизни стать бы нормальным человеком. Вот и вся задача. Чтобы с тобой всем было хорошо, спокойно, просто, ясно, не путано, без этих вопросов.
1: Это «Свободное радио».

0: «Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверие. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Евангелие от Марка, 6 глава, 5 и 6 стихи. По всей территории Галилеи Иисус встречался с толпами людей. Везде, куда Он шел, Он приносил благословение. Он утешал сокрушенных сердцем. Он исцелял слепых и хромых. Он проповедовал благую весть бедным. К тому времени, как Он вернулся в Назарет, множество верующих следовало за Ним. Но Назарет не принял Иисуса так, как другие. Больных к Нему не приводили. Сокрушенные сердцем не шли к Нему за утешением. Вместо этого неверующие люди стояли, насмехались и задавали вопросы. Откуда у мальчика из этого города такая мудрость? Откуда он взял эту силу? Наши ограничения начинаются там, где мы отказываемся принимать Божью силу. Иисус любил этих людей из своего родного города так же, как Он любит всех других людей, где бы Он их ни встречал. Он хотел много для них сделать, но их неверие не позволяло им это принять. Его сила не ограничена. Божья сила не ограничена ничем. Их ограничения начались тогда, когда они отказались принять Его силу. Из-за своего неверия они не приводили хромых, слепых или больных. Они не дали Иисусу возможности служить. Иисус хочет благословить вас сегодня. Он хочет исцелить, успокоить и научить вас. Но когда вы забываете, что Он есть и что Он может все, когда вы держитесь от Него на расстоянии вытянутой руки из-за своего неверия, вы обкрадываете себя и лишаетесь благословения. Знайте об опасности неверия. Охраняйте свое сердце, питайте свою веру в Иисуса, чтобы вам никогда не ограничивать Его работу в вашей жизни. Отец, мы молимся, чтобы мы не были виновны в неверии. Помоги нам доверять Тебе, чтобы Ты совершил эту работу в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь. Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Марина Цветаева. Ученик. Сказать задумалась о чем? В дождь под одним плащом, в ночь под одним плащом, в гроб под одним плащом. Быть мальчиком твоим светлоголовым, о, через все века, за пыльным пурпуром твоим брести в суровом плаще ученика, улавливать сквозь всю людскую гущу твой вздох животворящий, душой, дыханием твоим живущий, задуновением плащ. Победоноснее царя Давида чернь раздвигать плечом, от всех обид, от всей земной обиды служить тебе плащом. Быть между спящими учениками тем, кто во сне не спит. При первом чернью занесенном камне уже не плащ, а щит. О, этот стих не самовольно прерван, нож чересчур остер. И дерзновенно, улыбнувшись первым, войти на твой костер.
1: Свободное радио.

0: Если бы кто-нибудь мне 10 лет сказал назад, что я буду верующим человеком, найду смысл в жизни, буду служить Господу, я бы просто бы рассмеялась такому человеку в лицо.
1: В юности Ирина ничего не хотела знать о Боге и даже осуждала маму, когда та ходила в церковь.
0: Я в то время была атеистом. Я еще помню, когда мама у меня врач, когда она ходила в церковь, приносила из церкви там иконку или свечку, я ей говорила: «Мама, ну ты же врач, ты понимаешь, что в такую чепуху нельзя верить, ты же понимаешь, ты знаешь, как устроен человек, какой там Бог».
1: А человек устроен так, что начинает задумываться о Боге лишь в моменты несчастья. У Иры жизнь складывалась хорошо, и ей по-прежнему Бог был не нужен.
0: У меня не было никогда ни в чем проблем. У меня было любимое занятие, я пела в рок-группе, я пела в джазовом оркестре, лауреат джазового конкурса. Все было замечательно. И единственное, что жизнь, которая была все, не давала удовлетворения.
1: Ира задавалась вопросом: для чего я живу? Неужели, чтобы родиться, занять ступеньку в обществе, а потом просто умереть и все? Ей хотелось, чтобы жизнь приобрела особый смысл.
0: Был поиск смысла жизни. И поиск Бога всегда у меня был. Может быть, неосознанный, наверное, как у многих. Наступали моменты, когда вроде бы концерт хорошо прошел, и успех, и дома все хорошо, и на работе все хорошо, но чувство жуткого одиночества и бессмысленности охватывало меня настолько, что даже возникали мысли о самоубийстве.
1: Многим было непонятно, почему такие отчаянные мысли охватывали Ирину. Казалось бы, у нее было все для счастливой, беззаботной жизни.
0: Знаете, когда после концерта приносят цветы, когда аплодисменты, конечно, это радостно, приятно, но внутри все равно звучит вопрос: а дальше что? Для чего все это?
1: Иру не устраивала такая жизнь. Она пыталась заполнить душевную пустоту, читая христианские книги, и даже приходила в церковь, но ее сердце по-прежнему оставалось для Бога закрытым.
0: А слова там, что Бог меня любит, они были абстрактные, непонятные. И в моей жизни как раз произошло чудо, которое, может быть, со стороны, оно кажется совершенно не чудом. Я работала в университете тогда, и приехала группа из американского университета, из Оклахома-Сити. Там были преподаватели, врачи, бизнесмены, и там были миссионеры.
1: Ирина работала переводчиком с группой американцев, и в то же время у ее родственников были проблемы. Ира уже третий месяц ухаживала за парализованным дядей.
0: Дядя Леша, который болел тогда, ему было 90 лет, он 3 месяца лежал уже, у него инсульт был. Врачи говорили: да ладно, не надо его ни кормить, ни поить, потому что уже, ну, пожил человек свое. И когда я пришла утром после визита к тете, я пришла утром на работу, вот эти люди, миссионеры, они меня спросили: Ирина, почему ты уставшая? Что у тебя случилось? И вроде бы обыкновенный простой вопрос, который вообще, ну, ни о чем. Но он меня настолько тронул. Я сказала, что у меня вот дядя болеет, что вот при смерти. И вечером, когда мы после лекции, я тогда думала, что это лекция, это была проповедь вообще, говорили о Христе. Вечером, когда мы стали молиться, они стали молиться за меня и за дядю. Они запомнили имя дяди и молились. Вот это коснулось моего сердца.
1: Ира увидела, что она не безразлична этим людям, которые видят ее второй день. В этом было удивительное прикосновение Бога. Не громом с неба, не какими-то особыми чудесами. Простой вопрос: почему ты уставшая, послужил ключиком к сердцу Ирины.
0: Именно в этот момент я поняла, что такое любовь Божья. Любовь Бога ко мне, какая я есть, там, накрашенная, в джинсах. Неважно, как я выгляжу, Бог увидел мое сердце, Он увидел, что я искала Его, и Он коснулся моего сердца именно вот просто вот такой заботой.
1: Тогда вместе с миссионерами Ира искренне взывала к Богу и просила о помощи. И Бог ответил на молитву. Дядя Леша через неделю поправился и еще прожил 8 лет. А Ира стала по-настоящему счастливым человеком. Она поняла, что только вера в Бога придает жизни неповторимый, особый смысл.
0: Жизнь не стала легче, не стало меньше проблем. Но то, что я знаю, что Бог со мной, и Он дает силы преодолеть, это самое важное. Вера в Бога. дает смысл, который никогда не потерпит поражения, что бы с вами ни происходило. И вот этот внутренний мир и радость, которую дает Бог, это самое важное, что я имею сейчас. И я бы людям просто посоветовала обратиться к свету.
1: Любой человек, осознанно или нет, ищет Бога. Это заложено в нас от сотворения мира. Поэтому душевную пустоту может заполнить только Бог. С вами была Ольга Милтенис. До скорой встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Стих дня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.
0: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Процесс употребления пищи часто может служить для ребенка средством проявления скрытого стремления показать свою власть. Это может повлечь за собой серьезные и далеко идущие последствия. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В последнее время вам, наверное, часто приходилось слышать о двух болезненных отклонениях от нормы, чем-то похожих друг на друга. Анорексии, или потере аппетита, и булимии, повышенном чувстве голода. Страдающий первым заболеванием потери аппетита может довести себя до голодного истощения, если не будет подвергнут своевременному лечению. Такие больные, как правило, или значительно сокращают количество потребляемой пищи, или у них начинается рвота. В результате женщина, весившая, скажем, 65 килограмм, может похудеть настолько, что будет весить менее 40, и при этом страдать от ощущения собственной полноты. У человека, страдающего булимией, все это идет по обратному сценарию. Больной может поглощать чудовищное количество пищи, а затем очищать желудок при помощи искусственно вызванной рвоты или слабительного. Полагает, что данное отклонение от нормы является следствием очень сильного стремления ребенка к власти. Больной, страдающий булимией, это, как правило, девушка или молодая женщина покладистого нрава, которая всегда была послушной образцовой девочкой. Осознание собственной беспомощности вызывало у девочки вспышки гнева и раздражения, которые она тщательно скрывала в течение многих лет. И наступил день, когда непреодолимое желание проявить, наконец, свой характер привело к серьезным нарушениям желудочно-кишечной деятельности. Так она ощущала себя полновластной хозяйкой. Я советую родителям девочек-подростков тщательно следить за изменениями их веса по достижению ими 13-летнего возраста. Жизнь и здоровье вашего ребенка в ваших руках. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Мутовец Юрий Алексеевич, пастор церкви города Ярославля.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В советское время вырос в семье верующих, поэтому был выбор, верить или не верить. В 14 лет принял решение верить, и в 16 принял крещение и сохранил вот до 55 верность Богу, служение и не жалею.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, первое, когда еще в советское время, я видел преимущество, что я имею Библию и знаю Бога, и знаю о Боге, а многие люди не знают этого. И поэтому я был миссионером, ездил, раздавал Евангелие, благовествовал, рассказывал, был участником создания церкви. А сегодня преимущество есть выход во всех отношениях. Знать Бога значит понимать свое предназначение. Знать Бога значит понимать, зачем я живу, какой смысл жизни, что мне ждет впереди, какая вообще будущность для меня, моих детей, а общество, в котором я нахожусь. Поэтому преимущество знать Бога, это тогда не только тогда, когда трудно, а даже тогда, когда хорошо, есть кому обратиться, есть тот, кто знает меня в совершенстве и может мне помочь в любую минуту и поддержать, и благословить. Он рядом.
1: Зачем христианину церковь?
2: Если просто прийти посидеть, то, может быть, и не стоит. А если посещать церковь, чтобы только получить какую-то информацию, ну, я думаю, сегодня средства массовой информации имеют много информации, интересно и больше. Церковь важна общением с людьми. Она важна духом. Она важна единением. Поэтому, если вы хотите иметь единство в церкви, если хотите иметь вот добрые взаимоотношения с людьми, если вы хотите почувствовать вот Бога в реальности, во взаимоотношениях, когда есть трудности, когда есть проблемы, переживания, есть радости, когда вы можете разделить это с другими, то церковь даст вам это. Церковь, люди, которые ходят в церковь и желают помочь другим, они это делают. Это общность друг с другом и с Богом.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Ну, как миссионеру я скажу, что лучший отрывок, Христос сказал притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И поэтому вопрос, мы знаем семя Божие, которое работает, которое помогает, которое дает жизнь. Семя, которое семя Бога, от Бога. О Боге и от Бога. И теперь вопрос выйти и сеять. Сеять это среди людей в этом мире. Это призвание, привилегия и это честь. Неси это слово, как сеятель. Ожидай урожая и участвуй в этом урожае.
3: Храни истину. Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: золотые библейские стихи.
1: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему на земле торжествует зло? Зло – это всего-навсего побочный эффект свободы воли, которую Бог дал человеку. Мы готовы в большом делать что угодно Богу, любить все человечество. Но жизнь состоит из малых поступков, а человечество – из назойливых шумных соседей. И тут мы по своей воле выбираем то, что нам удобнее и проще. Ведь это незначительный выбор, который ни на что не повлияет. Тут я возьму себе побольше, от других же не убудет, чуток привру, никто не заметит, закрою глаза на неправду или преступление, ну какое мне дело? Не уступлю, мне по-настоящему надо, а они могут подождать. Я ведь не для себя стараюсь, для близких, для семьи. Даже если для себя все так делают, и я буду, я так хочу. Торжество зла не начинается с одного масштабного греха. Оно складывается из таких мелких и банальных выборов, которые мы делаем каждый день.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Возможность случайного, стихийного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрывов типографии. Американский биолог и эмбриолог Эдвин Конклин.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Спортивное радио.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио». Осень, если...

0: Деяния апостолов.
1: Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и, поставив их посреди, спрашивали:
2: «Какою силою или каким именем вы сделали это?»
1: Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им:
3: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но не сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».

0: А, значит, когда, вы говорите, начались боли?
1: Вот где-то с месяц назад. Mm-hmm. Сначала, знаете, просто немного ныло, особенно по вечерам. А потом, когда вот нагибаюсь, как-то стало отдавать, и, знаете...
2: Извините, пожалуйста, я сейчас отвечу.
0: Алло? Да, зайка. У меня сейчас прием, говори быстрее. Куда тебе сходить? В кино или на выставку? Детка, выбирай, что тебе больше нравится. Можно, скажем, на выставку. Но правила ты помнишь. 9 дома, да? Ну все, давай, пока. Извините еще раз. Так, а какие-нибудь травмы были?
1: Травмы? Ну, знаете, где-то вот 2 года назад я катался на роликах, и тогда...
0: Ой, простите, пожалуйста. Дашуля, я же сказала, у меня прием. Ну, давай, говори быстрее. С кем пойти в кино, с Катей или Настей? Они обе хорошие девочки. Идите все вместе втроем. Мне сейчас некогда, Даша. Потом. Угу. Извините, значит, в отношении травмы.
1: А, ну так вот, я на роликах катался и упал неудачно.
0: Буквально секундочку, пожалуйста, извините. Еще раз. Да, Даш, что на этот раз? Правило номер 21. Одеваться в соответствии с погодой. Угу. Прошу меня простить, этот ребенок просто наказание.
3: Нам так хочется, чтобы наши дети выросли ответственными. Чтобы они научились принимать взвешенные решения самостоятельно и в соответствии с теми ценностями, которые мы им передали. Бог хочет от нас того же. В послании к Ефесянам Павел пишет: «Доколе все придем в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, но истинную любовью все возрастали в того, который есть Христос».
4: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

что если время – это способ, которым Бог проверяет наши желания на истинность? Наверное, поэтому мы почти никогда не получаем все сразу.

0: Притчи Соломона.
1: Многие ищут приема у правителя, но справедливость от Господа –

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но слово явилось свыше. Оно явилось из полноты Отца. В нем не было стремления, ибо оно само было полнотою. В нем был свет, в нем была жизнь, в нем была любовь без страсти, любовь милосердная к пустоте, решившаяся заполнить собою бездну. Но сущность пустоты состояла в стремлении самой пустоты достичь наполненности. Это была ненасытная пустота, пасть, ощерившаяся зубами. Свет проник во тьму, но у тьмы не было глаз для света, у нее был лишь ненасытный зев. Свет пришел для просветления тех, кто сидели во тьме смертной, и это означало, что они должны были познать излияние света и сами превратиться в струящийся свет. Это означало бы смерть, стремление и воскресение его в любви. Человек устремляется вверх, слово же устремляется вниз. Так происходит их встреча, на полпути, в середине, в точке посредника. Но слово и человек пересекаются друг с другом, как скрещиваются друг с другом мечи. Воли их противоположны, ибо отношение Бога и человека не то, что отношение мужчины и женщины. Бог и человек не дополняют друг друга. Мы не можем сказать, Богу нужна пустота, чтобы явить свою полноту, подобно тому, как человеку нужна полнота, чтобы пустота его была насыщена. Мы не можем сказать, Бог нисходит, чтобы человек взошел. Если бы речь здесь шла о некоем взаимообмене, то человек, поглощенный Божьей любовью, использовал бы ее как пищу во утоление своих ненасытных стремлений. Воля его к власти одолела бы волю Божью, а лишенное дыхание слова не одолело бы тьму. И достигнутое человеком было бы хуже исходного, ибо в порочный круг его собственного «я» он вовлек бы не только себе подобных, но и самого Творца, уготовав тому роль движущей силы своей эгоистической страсти».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: 100 нескучных историй. Странная покупка. Пришел мужчина в магазин купить холодильник. Долго выбирал он среди разных моделей и марок, сравнивал цены, заглядывал внутрь каждого холодильника. Наконец, подойдя к продавцу-консультанту, он попросил принести ему паспорт приглянувшегося холодильника. Продавец достал техпаспорт и протянул покупателю. Тот отошел в сторонку и углубился в чтение. Прочитав от начала до конца все характеристики, покупатель на этом не остановился и добросовестно изучил всю инструкцию. Когда через час брошюра была проштудирована от корки до корки, мужчина с довольным видом подошел к кассе. «Это то, что мне надо. Беру», — сказал он и, заплатив деньги, направился к выходу, держа в руке инструкцию выбранного холодильника.
1: «Постойте, куда же вы? А как же холодильник?»
0: — закричал ему вдогонку продавец.
1: «Да что там холодильник?»
0: — не останавливаясь, ответил покупатель.
1: «У меня ведь есть его описание!»
0: Странная история, скажете вы и, возможно, даже фыркнете. Какая глупость выбрать описание холодильника вместо него самого. Но ведь так же неразумно довольствоваться лишь знаниями о Боге, но самого Бога не знать, не иметь с Ним личных, близких взаимоотношений. Можно проштудировать всю Библию и даже стараться тщательно соблюдать все, что написано в ней, но при этом совершенно не интересоваться личностью Бога и не стараться познать Его. А ведь религия как раз и нужна для того, чтобы найти Бога и жить с Ним. И если этого не произошло, то пользы в такой религиозности не больше, чем в инструкции от холодильника без самого холодильника. Религия не принесет нам счастья, пока мы не взыщем Бога всем сердцем, пока мы не познаем Его лично. Суть христианства именно в этом. Поэтому и Христос учил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоими». Вот главная заповедь.
2: Уютный вечер на свободном радио.
3: Никого.

тебе увидеть только то, что есть во мне. Сердцем искренне

просто над собой хохочешь, рассыпая свет вокруг.

сундуках хранилось. Просто хочется раздать. Ничего и не случилось. Льется Божья

только сердцем видеть пламя, только чувствовать и жить. И все так ясно, все так

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода

0: Всем привет! А вы знали, что муравей не может умереть от падения? Из-за их невероятно небольшого веса и прочного экзоскелета конечной скорости падения муравья недостаточно, чтобы убить или повредить его при ударе. Проще говоря, они могли бы выжить, будучи сброшенными с высоты 400 метров и уйти невредимыми. Но мы с вами куда менее прочные, так что берегите себя и своих близких.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Многие живут преимущественно настоящим. Это люди легкомысленные. Другие – будущим. Это люди боязливые и беспокойные. Редко кто соблюдает должную меру. Артур Шопенгауэр, немецкий философ.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы снова говорим об отечественной группе. И снова это история про семью. Речь пойдет про музыкальный дуэт Ильи и Ольги Гусевых «Просто сосуды».
1: Это Божья любовь. Это Божья любовь.
0: Музыканты познакомились в 1998-м в Тольятти. После свадьбы они закончили Миссионерский библейский институт и вместе служили в церкви. И в 2007 году был создан проект «Просто сосуды». Название группы — это отсылка к Священному Писанию, где под сосудом подразумевается человек, которого Бог может использовать для своего дела. Ну, хотя зачем объяснять? Заглавный хит первого альбома «Без тебя мы ничто» говорит сам за себя.

Я думаю, у многих, кто впервые слышит вокал Ильи Гусева, и кто так же стар, как и я, случается невольное дежавю. Манера и тембр его голоса очень схожи с легендой христианской музыки Маком Пауэллом из группы «Third Day».

Впрочем, на этом совпадения не заканчиваются. В хорошем смысле, конечно. Гусевы написали такие хиты, что могли бы потягаться с фирмачами из-за бугра. Взять хотя бы «Сколько стоит любовь» с одноименного альбома, который прогремел в 2008 году.

Кстати, на этом альбоме принимает участие их 10-летняя дочь Даша. И, кстати, ваш покорный слуга имел честь брать интервью у всей этой музыкальной семьи в момент выхода этого альбома. В 2014-м Гусевы становятся соучредителями московского дома молитвы «iHope». Но в 2017-м возвращаются в родной Тольятти, где записывают альбом «Пожни эту жатву».

У меня много любимых песен группы «Просто сосуды», и выбрать было непросто. Я бы их слушал и слушал, но так как нужна одна песня, пусть будет «Идешь со мной».

Зинаида Миркина. Он так просил всего лишь час быть рядом, не смыкая глаз. Всего лишь только час один быть с ним на глубине глубин. Глядеть туда, куда глядят его глаза, в кромешный ад, в такой огонь, в такую тьму, каких не вынесть одному. Он этой ночью приоткрыл впервые, сколько надо сил, чтоб солнцем встать из тьмы. И вот оттер со лба кровавый пот, в молчание посмотрел окрест и, встав с колен, пошел на крест.

0: прошла, как говорится, и незачем друг друга обманывать. Самое время уйти.
1: И куда?
0: Куда? На поиски новой любви, очевидно.
1: А когда и она кончится?
2: Ну что ж, все когда-нибудь кончается. В жизни ведь конец одного цикла означает начало следующего.
1: И что, будешь так до бесконечности в поиске?
2: Ну почему же? Вот найду свою половинку, и тогда наступит вечная гармония. Я так считаю.
1: А ты думаешь, она где-то есть, эта вторая половинка?
0: Слушай, ну вот вы с Машкой со студенческих лет вместе. Значит, вам повезло сразу найти друг друга, да? А мне вот не повезло. Что поделаешь? Ну, ничего. Будем искать.
3: Я, честно говоря, не верю в эту теорию двух половинок.
0: А во что ж ты веришь?
3: В то, что источник любви не в человеке.
0: А где же еще?
3: В Боге, и его источник неиссякаем.
0: Тогда почему же любовь проходит? Скажи мне.
3: Не любовь, а влечение, трепет, новизна чувств. Честно говоря, и меня порой много раздражает. И кажется, что уже не можешь терпеть. Начинаю молиться. Открываю Богу все, что накипело. Прошу о помощи и позволяю ему действовать во мне. И любовь просто чудесным образом обновляется и набирается сил. Просто нужно понять, что супружеская любовь – это трудная и долгая работа троих.
0: Троих?
3: Ну да, твоя, твоей жены и Бога.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем». 8.17. «Я не буду сходить с ума от того, что не могу постичь чудо зарождения новой жизни, миллиарды световых лет Вселенной или любой другой загадки творения. Все это и многое другое я просто восхищенно принимаю. Когда я думаю о том, что нет даже двух одинаковых снежинок, то благоговейно застываю, не особо пытаясь своим убогим умишком объять необъятное. Я осознаю, что не в состоянии справиться с цифрами, масштабами, объемами, величинами, устройствами, разнообразием и прочим величием, окружающим меня. Слова сразу куда-то деваются. Они все равно не способны ничего передать. И в итоге все, что я могу воспроизвести, это, извините, восторженный визг, все. Хотя нет, не все. Еще от переполняющих эмоций хочется начать кого-то тормошить и трясти, потому что это восхищение надо куда-то срочно передать, а иначе есть риск, что разорвет. Как мне нравится, что Бог именно такой необъятный. Я в восторге от его потенциала в сфере творения. Чем больше он надо мной возвышается, тем легче мне преклониться перед ним. Но здесь, в 8 главе и в последующей, освещается тема его нравственной непостижимости. Отпечатки ее на всем, что происходит под солнцем, в том числе и на мне. И убийственное несовершенство мира, и убожество моего нравственного состояния уходят корнями своими в Божий замысел, рожденный вечность назад. Его непостижимость бьет меня больнее всего глазами его созданий. Она в отрешенном взгляде ребенка-аутиста, в ожидающем сироты, в угасающем облепленного мухами африканского малыша, в безразличном грязного бомжа, в обезумевшем родителей под дверью реанимации. Эти глаза преследуют меня и подкарауливают везде, даже если это просто неожиданное душераздирающее фото бледного младенца, нуждающегося в сумасшедших деньгах на лечение. Я реагирую на них, как большинство, на попрошайку, ускорив шаг и отводя глаза. Убегаю прочь мыслями, стараясь тут же отвлечься. Чужая боль – тяжелая ноша. Но периодически мне надоедает моя трусость, и я намеренно позволяю таким глазам пронзить меня в самое сердце. Тогда я столбенею и обмякаю. Парализованный и потерянный в духовном бессилии, я унываю. И вся вера моя начинает трещать под натиском вопросов, ответы на которые находятся по ту сторону бытия. «Милосердный Бог, это же ребенок!» В такие моменты я погружаюсь в мрачные и ледяные воды сомнений, теряя весь восторг, описанный выше. Тогда даже самый ясный день опускается во тьму страха и недоверия. Передо мной предстает Господь, которого я не хочу узнать. Нет, только не такого. Я чувствую себя ошпаренным псом, забившимся в угол конуры, зализывающим ожоги и глухо рычащим на своего хозяина. Когда я начинаю измерять его дела своей линейкой справедливости, то на выходе у меня неизменно не очень справедливый Бог. Вот почему я инстинктивно бегу от таких мыслей. Но на самом деле я бегу от такого Бога. И он не прячет от меня эту сторону своей природы. Напротив, он как бы вынуждает снова и снова соприкасаться с его непостижимостью, чтобы правильно на нее реагировать. Бежать – не выход, унывать – тоже. Должна быть золотая середина. Поэтому он приглашает меня научиться плавать в этих водах сомнений, в его доброте, справедливости, мудрости, заранее предупреждая, что всех ответов я не получу.

0: выбрать это сам.
1: Возврат вложений. В 1995 году инвесторы фондового рынка США получили рекордные доходы от своих вложений, в среднем 37,5%. А потом в 2008 году они потеряли почти столько же – 37%. В промежутке между этими событиями рынок был нестабилен. Люди, вложившие свои сбережения в акции, переживали, что будет дальше с их инвестициями. Иисус обещал своим последователям, что вложения в его труд вернутся с невероятной прибылью. Ученики оставили все – дома, работу, положение и семьи – и последовали за ним. Но когда богатый юноша не смог отказаться от земного имущества, они забеспокоились, что их вложения могут не окупиться. Иисус ответил, что каждый, кто пожертвует чем-то ради Него, получит в это время среди гонений во сто крат более, а в веке грядущем – жизнь вечную. Это гораздо больше, чем мог бы предложить любой фондовый рынок. Нам не нужно беспокоиться о процентной ставке своих духовных вложений. С Богом они имеют высочайшую безопасность. В случае с деньгами мы стремимся получить наибольший процент от своих вложений. В случае с Богом мы получаем то, что измеряется не в долларах или рублях. Это радость познавать Его сейчас и в вечности, а также делиться этой вестью с другими. Жизнь для Бога – достойная инвестиция.

0: Деяния апостолов.
1: В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали:
2: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: „Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли“».
1: Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святого.
0: Свободное радио.
3: Жизнь в каждом звуке.

0: Звякиным.
1: «Дрянной товар», — говорит покупатель, — «а едва отойдет, давай хвалиться». Книга притчи Соломона, 20 глава, 14 стих. Слушайте не то, что говорят партнеры вам в лицо, а то, что они говорят за вашей спиной. Только так вы поймете их истинное отношение к вам и вашей работе.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 23 июля 1957 года основатель нигерийских церквей Джозеф Адеема Тайво был удостоен звания местного вождя. Своими ревностными усилиями он значительно приумножил количество христиан в Нигерии. Джозеф Адеема Тайво родился в 1891 году. Когда ему было 10 лет, он отправился на поиски работы в город, где его дядя Даниэль Оканла устроил его на учебу в христианскую школу, после чего Тайво закончил баптистскую академию и теологическую семинарию. Первым местом его работы стала христианская школа Аго-Оу, где 9 лет он проработал директором. Когда Тайво было 40 лет, он услышал божественный призыв стать проповедником Евангелия и вскоре занял должность пастора Первой Баптистской церкви в Исакуне, Ойо. Начав с одной небольшой общины из примерно 120 членов, уже через 7 лет Тайво стал основателем 11 общин в этом регионе. Тайво был энергичным и здравым проповедником истины. Он был терпеливым, простым и отзывчивым. 23 июля 1957 года Джозеф Адеема Тайво в знак признания заслуг был удостоен титула местного вождя, его высочеством Алаафином из Ойо Ладикболу II.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем поручении и как пред Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит ваши мысли от Бога, а напротив, приблизит к Нему.
2: Свободное радио. Всегда вместе.
3: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить».
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Прощайте. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. Наши тела удивительны. В той химической лаборатории, в которой вы являетесь, разные эмоции вызывают разные химические реакции. Как написано в притчах, веселое сердце благотворно, как врачевание. Смех и радость имеют исцеляющую способность. Но верно и обратное, горечь и злость создают разрушительные химические вещества, которые начинают уничтожать наше здоровье и благосостояние. Обида разрушительна. Когда мы несем на себе боль и обиды, наши тела страдают. Не имеет значения, оправдывает ли себя причина, по которой вы злитесь. Не имеет значения, заслуживает ли другой человек ваше прощение. Факт остается фактом. Вы навредите сами себе, если будете держаться за негативные чувства. Обида может казаться непростительной, но вам нужно простить. Некоторые раны так глубоки, что нам кажется невозможным простить, но это не так. Ваш Отец может помочь вам. Просто принесите к Нему свою обиду и попросите Господа освободить вас от злости, которую вы испытываете, и от желания отомстить. Попросите Господа помочь вам простить вашего обидчика, так же, как Он простил вас, когда вы не заслуживали или были недостойны Его прощения. Помните, Иисус не только учил прощению, Он практиковал его. Когда Его пригвоздили ко кресту, Он молился: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Не позволяйте горечи разрушать вашу жизнь. Если вы хотите благословить Иисуса, других и себя, прощайте. Отец, несмотря на то, что мы грешим против Тебя снова и снова, Ты прощаешь нас снова и снова. Помоги нам быть похожими на Тебя. Помоги нам прощать так же, как и мы прощены Тобой. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Это «Свободное радио».

0: Украина.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не отвечай на обиды и зло.
1: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Христиан Эрстед, датский физик, открыл связь электричества и магнетизма, а также термоэлектричества. Его именем названы единицы напряженности магнитного поля. Он писал: «Всякое основательное знание природы ведет к познанию Бога». И еще: «Все бытие есть сплошное творение Бога, всюду отпечатлевшее на себе бесконечно совершенный и неизменяемый его разум. В нашем сознании это непрерывное действие божественного разума и его вечное тождество с собой делается законами природы».

0: 69-й псалом. «Боже, скорее избавь меня! Поспеши мне на помощь, Господи! Пусть все, кто ищет жизни моей, будут пристыжены и посрамлены. Пусть все, кто хочет моей погибели, в бесчестии повернут назад. Да ужаснутся своему позору, говорящие «Ага, ага!» Пусть ликуют и радуются о тебе все ищущие тебя. Пусть те, кто любит твое спасение, говорят непрестанно «Велик Бог!» Я же беден и нищ. Поспеши ко мне, Боже! Ты помощь моя и мой избавитель. Господи, не замедли!»
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Все мы немножко фарисеи. Говорим гораздо лучше, чем поступаем. Иисус не любил, когда у религиозных лидеров слова расходились с делами. Давайте и мы, с одной стороны, поднажмем в делах, а с другой – умерим пафос и осуждение в словах.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Стих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Свободное радио. Свободное радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вы наверняка слышали эту притчу. У пожилой пары спросили о секрете их феноменально долгого брака. Супруги ответили, что родились в то время, когда сломанные вещи чинили, а не выбрасывали. Отношения не всегда являются источником радости. Иногда они ломаются и приносят дискомфорт и боль. Но вот разорвать их или восстановить зависит от решения обеих сторон. Конфликты естественны и неизбежны. Более того, для их появления нам не нужно искать повода и напрягать силы. Рано или поздно они придут сами собой. Зато чтобы преодолеть конфликт, требуется усилие, самодисциплина и гордость, принесенная в жертву. Когда отношения терпят крушение, нам нужно сделать усилие воли и прекратить подливать масло в огонь. После этого важно сказать о своих чувствах и сожалении о том, что происходящее наносит урон вашим отношениям. Наконец, мы должны заявить о желании и готовности предпринять все необходимое, чтобы сохранить и даже улучшить отношения. Берегите друг друга, дорожите миром и общением, и любите той любовью, которой нас учит Господь.
2: Надежда есть всегда.

0: выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли и чувства ваши друг другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней, и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос — Господь во славу Бога Отца».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Тимур, привет.
1: Ну, привет, Машуль. Давно тебя не видел, а что на консультации-то не была?
0: Ой, столько всяких дел, даже не спрашивай. Совсем некогда было к этому экзамену по литре готовиться.
1: Ну, ты даешь.
0: Я за все это время только 3 книжки прочитать успела, представляешь? А ты?
1: Да, я все прочел.
0: Ну, ты даешь. Слушай, как можешь это? Перескажешь мне вкратце о чем там?
1: В смысле перескажу, ты что?
0: Ну, мне только самое основное, чтобы хоть на 3 хватило.
1: Да ты что, с ума сошла? Там же больше 60 книг в этом списке.
0: На экзамен еще 3 часа, плюс где-то 40 минут, пока другие будут отвечать. Ну, успеем, давай, заодно ты все повторишь. Ну, Тимур?
1: Давай попробуем, как скажешь.
2: Так, ну с биографией Льва Николаевича вы знакомы только приблизительно. Хотя бы книги из списка вы читали?
0: Конечно.
2: Тогда давайте возьмем роман «Война и мир».
0: Давайте возьмем. Роман этот входит в сокровищницу русской литературы. Значение его невозможно переоценить.
2: Меня главным образом интересует содержание.
0: А, содержание. Хорошо. Центральными героями этой книги являются Наташа Ростова, Андрей Ленский...
2: Кто, простите?
0: То есть Вронский или Волконский?
2: Балконский, вы хотите сказать?
0: Ой, Балконский, точно. Я запомнила по слову «балкон». Ну, еще Пьер Безруков.
2: Так,
0: и...
2: мне все ясно. Ой. Не хочу больше отнимать времени ни у вас, ни у себя.
0: Что-то не туда.
2: Явитесь на пересдачу.
3: Все может оказаться гораздо плачевнее, если в вопросах веры вы полагаетесь на знания и мнения других людей и откладываете чтение Библии в пользу повседневных дел, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Сергей Шубин.
1: Хочу поделиться с вами из Евангелия от Луки, записанное в 22 главе. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». В этом месте Писания мы видим, как Господь обращается к Петру и говорит ему такие слова, что предвидят те события, когда Петр будет отрекаться от Иисуса Христа. И он говорит ему, что сатана просил рассеять учеников, чтобы не было вот этого единства, чтобы когда ученики будут порознь, то он знал, что врагу легко победить. Сегодня мы находимся на самоизоляции. Сегодня мы каждый рассеян там, по местам, там, где мы находимся, у себя в домах. И кажется, что как будто это замысел лукавого, чтобы нас сделать порознь, сделать каждого в отдельности. Что вижу я здесь, в этом месте Писания? Что Господь молится за нас, Он ходатайствует за нас, чтобы наше единство и наша вера не оскудела. Призываю каждого из вас быть едиными. Несмотря на то, что мы находимся на удалении, несмотря что мы находимся, наше служение проходит онлайн, наше единство с вами в вере, наше единство с вами в единстве Духа. Давайте поддерживать друг друга, давайте молиться друг за друга, давайте участвовать в жизни Церкви так, как мы можем. Давайте будем, как никогда раньше, более сплоченными, более едиными, потому что к этому нас призывает Господь. Когда поленья горят порознь, то они тухнут очень быстро. Но когда поленья соединены в одно, костер очень сильно горит. Вот пусть этот образ и картинка останется у вас в памяти, чтобы нам вместе, одной дружной семьей, вместе гореть для Господа. И мы пройдем через трудности, через обстоятельства, потому что с нами наш Господь. Пусть Бог благословит вас и сохранит ваши семьи и ваши дома.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: кухня.
1: Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли. На них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим с вами рыбу Святого Петра на гриле. Самая подходящая рыба для этого блюда – тиляпия. Тиляпия галилейская в изобилии водится на озере Кинерет, которое в Евангелии называется Геннесаретским озером. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоемах Израиля, за жабрами можно заметить два темных пятна, якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. В частности, такие пятна имеет тиляпия галилейская. Именно ее, вероятно, Иисус приготовил для своих учеников на берегу Галилейского моря. О ней мы читаем в Евангелии от Иоанна. Ну что ж, приступим. Вам потребуется по одной рыбе среднего размера на человека, оливковое масло, соль и черный перец, а также веточка тимьяна из сопа или орегано и пол чайной ложки каждой из высушенных трав. Смажьте каждую рыбу снаружи оливковым маслом. Посыпьте ее изнутри и снаружи солью, черным перцем и орегано. Поместите веточку тимьяна внутрь рыбы. Если есть виноградные листья, оберните в них каждую рыбу, а потом поместите прямо на угли. Запекать с каждой стороны около 8 минут или до готовности. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Что принести я Господу могу, Царю царей, Создателю вселенной? Что для Него я в мире сберегу? И что отдам я в этой жизни бренной? И разве есть Его нужда во мне? Песчинки малой в вечном мироздании, пылинки, пролетающие во мгле, нужны ли Господу мои старания? Но мне Господь любовь свою открыл, Он за меня на крест взошел однажды и жизнь отдал, и душу искупил. Все ценно для Него во мне, все важно. Я вся Ему принадлежу теперь. Что утаю я для себя, что скрою? Души и сердца внутреннюю дверь отныне настежь для Христа открою. Ему вверяю жизнь свою вполне, и Господу все помыслы известны. Душа ликует радостью во мне, и льется свет любви Его чудесный.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Нечестивые – мерзость для праведников, а честные – мерзость для неправедных.
2: Свободное радио.

Есть ли жизнь после смерти? Кто знает? Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет песню, в которой два слова: все пройдет. Там, где вчера были горы, сегодня равнины. Все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем.

Героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся. Идеального момента не будет, не откладывая на старость. Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось. До дна — за то, что любовь живет вечно. Главные вещи на свете — это не вещи. Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки. Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека. Не потеряй себя в лабиринтах мира. Не отцезарись и не пропитайся порфирой. Завоеватели земель все до единого.

0: земле исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле. Мы мечтаем о вечности, ищем грааль, строим храмы. Говорят, рай находится под ногами мамы. Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века. Легко любить человечество, трудно любить человека. Мы живем прошлым, будущим, в торопях. Не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти, что с того? Главное, чтобы она была то.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: многих из нас всегда учили, что надо вызубрить духовные законы и проповедовать всему, что движется. Между тем, даже сам апостол Павел так не делал. Например, придя в Антиохию, он пошел в синагогу, место, где люди и так искали истину. И прежде чем рассказать о Мессии, он расположил слушателей беседой о героической истории еврейского народа и о царе Давиде. Павел действовал мудро и аккуратно. Это не всегда спасало его от преследований, ведь из проповеди о Христе Христа не выкинешь, но эффективность его служения, которое строилось на уместности проповеди, не нуждается в представлении. Давайте же и мы будем стремиться к эффективности проповеди, а не к тому, чтобы поставить себе очередную галочку. Этому рассказал.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. 23 июля 1957 года основатель нигерийских церквей Джозеф Адеема Тайво был удостоен звания местного вождя. Своими ревностными усилиями он значительно приумножил количество христиан в Нигерии. Джозеф Адеема Тайво родился в 1891 году.